0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио.
1: Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться. Ты в ритме танца. Тебе некуда деваться.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер FS-77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 708-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Радио Югра.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок. Нет.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов.

0: Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте «Югра-Ньюс».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52. Радио.

0: школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
1: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены. Все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышке. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «Природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
3: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне Ильич и Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Обертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
2: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
3: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего. А когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда. Это большевистская пропаганда «Долой войну». Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14-м году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. Разброты шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. Угу. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
2: Ну, мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Обертышскому
3: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Псковской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
2: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
3: Это очень больная рана.
2: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
3: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти, то были есть, красными партизанами.
2: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
3: Да, многие, многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови, это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию, жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
2: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
3: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Оби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это вот, я когда прочитал вот этот текст.
2: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
3: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
2: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно без прикрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко.
3: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах на самом деле эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
2: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
3: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 23-м году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
2: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
3: Это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших инородцев. В 21-м году, это вот как раз

0: наверное, тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских, тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
1: И поэтому его расстреляли.
0: Вот, несколько другое.
1: Вот давайте поговорим об этом.
0: Вот дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста в Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
1: Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
0: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, а это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и наш герой.
1: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
0: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
1: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про золотую бабу, да, заменилась другой историей про клад.
0: Это из той же, знаете, это одного поля ягода, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
1: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
0: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
1: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
0: Да.
1: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
0: Он не оговорил никого.
1: Оговаривать, да.
0: Вот, не оговорил никого, и возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
1: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
0: Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

0: вуз, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть.
1: То, что он не оговорил своего учить.
0: То, да, что он не оговорил никого.
1: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
0: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленин, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Кучу документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
1: Знаете,
0: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Углановым привело к тому, что человек пострадал.
1: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
0: А революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
1: Да.
0: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
1: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
0: Вот, я не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
1: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
0: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
1: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника
0: Платону
1: Ильичу, да.
0: Старожилы города Ханты-Мансийска знают,
1: если я не ошибаюсь, это 60-е годы, возможно.
0: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
1: да,
0: массивная
1: знаю.
0: Такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
1: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто
0: что,
1: такой.
0: Что, много было влюбленных, много целующихся?
1: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
0: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
1: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
0: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Убертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
1: Эту ответственность мы с него не снимаем.
0: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертышья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть, и, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить про автомобильную безопасность. Тема, которая касается каждого из нас. Мы обсудим актуальные меры предосторожности, полезные советы по дорожной безопасности. В общем, не пропустите, потому что от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких. В гостях сегодня автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, ремни безопасности. Их придумали не просто так, мы все прекрасно это знаем, но многие до сих пор игнорируют, ну, например, задний ряд. Что происходит с непристегнутым пассажиром сзади при лобовом столкновении?
3: Ремни безопасности действительно были придуманы не просто так, но это лишь небольшая часть комплекса целых мер, обеспечивающих безопасность пассажиров, водителей автомобиля. Если не пристегиваться на заднем ряду, что происходит в момент, если, допустим, резко автомобиль въезжает в другой, да, то есть лобовое столкновение? По инерции задние пассажиры не пристегнуты, они коленями, телом через спинку летят со стремительной скоростью водителя сзади, а спереди у него срабатывает подушка безопасности, и человек, находящийся впереди, он получает значительно большие травмы, нежели бы, допустим, задние пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
2: Ну и плюс ко всему, есть риск вылететь в лобовое стекло, особенно
3: вообще
2: касается
3: легко
2: тех, которые сидят, ну, как бы посередине, между сиденьями. Получается,
3: да, это очень распространенная история, к сожалению.
2: Вот про подушки безопасности еще заговорили. При каких условиях они раскрываются? Всегда ли это происходит при ударе? И могут ли они, например, сработать, ну, нештатно, от какого-то резкого торможения или наезда там на какое-то препятствие, яму, например?
3: Ну, за срабатывание подушек безопасности отвечают так называемые датчики удара, которые находятся в передней части автомобиля, там, передней, задней. Ну, в зависимости от конструкции. И, соответственно, если при ДТП эти датчики не были каким-либо образом задеты, там, повреждены и так далее, подушки не сработают. Бывают такие ситуации, да, когда ДТП подушки не срабатывают, там, и нет-нет, об этом может видеть на новостях, что произошла ужасная авария, подушки не сработали, как же так, ай-яй-яй, какие автопроизводители плохие. Ну, такое имеет место быть, к сожалению, но это очень редкое явление. По поводу срабатывания из-за, допустим, наезда там на кочку на большой скорости или что-то еще, подобных историй я не слышал. Возможно, они имеют место быть, но это, я бы сказал, в общей массе какие-то единичные случаи.
2: То есть просто так они... Ну, то есть современные автомобили, помимо того, что они там напичканы всяким, а у них еще и все правильно уложено с подушками безопасности, у них все безопасно.
3: Ну, конечно, там же есть активная безопасность, пассивная безопасность. То есть помимо подушек делаются... Допустим, там лонжероны, да, закладываются определенные места, которые ломаются правильным образом для того, чтобы гасить энергию удара и сохранять пассажиров внутри, да. То есть, если у нас автомобиль будет полностью жесткий, при жестких авариях нас внутри просто в мясо перемелет и все, да. То есть, это вообще инженер, работавший в компании Mercedes, придумал концепцию как раз-таки вот этого капсулы и того, чтобы автомобиль разрушался при ДТВ, энергия удара расходуются на разрушение различных частей кузова, что позволяет сильно-сильно сократить риски получения травм водителя, пассажиров, находящихся внутри людей.
2: Вот дальше, про напичканность автомобиля, раз уж заговорили, АБС, ЕСП, системы предотвращения столкновений, контроль слепых зон и так далее, и так далее, и так далее. Насколько всем этим системам можно доверять? И бывают, случаются ли такие ситуации, когда подводят эти системы? Что может произойти? Сбой в компьютере, еще что-то? Как это вообще работает?
3: Ну, нужно понимать, что это все-таки ассистенты и помощники. Что это значит? Основную работу все равно вы, как водитель, делаете. Должны контролировать дорожную обстановку, ситуацию. На 100% нельзя ни в коем случае полагаться. Да, то есть АБС для чего нужен? Система, которая, ну, если вкратце, сокращает тормозной путь автомобиля. Система стабилизации помогает вам вывести автомобиль из заноса, либо в него там предотвратить занос автомобиля, допустим, там в бок как-то или еще что-то. Но опять же, основную работу все равно вы, как водитель, должны контролировать. По поводу нештатных каких-то ситуаций, бывают такие случаи, да, есть такая функция, как ассистент удержания в полосе, и в некоторых случаях бывали из-за этого аварии, когда человеку нужно, например, было резко перестроиться, но сенсоры, датчики видят полосу, допустим, там, цельную, и не дают машине перестроиться, уйти, допустим, от какой-то ситуации дорожной, и получается ДТП.
2: Это приводит к ДТП.
3: Да, с такими вещами, конечно, нужно очень аккуратно ездить, внимательно читать там инструкцию от автомобиля. Если вы пользуетесь всеми этими электронными помощниками, нужно очень хорошо понимать, как они работают и как себя вести в тех или иных ситуациях.
2: То есть я правильно понимаю, вот эти все помощники, которые есть в автомобилях современных, их можно и отключить, и доверять только своим ощущениям и тому, что ты видишь на дороге?
3: В основном, да. Какие-то, конечно, полностью не отключаются, но есть функции, которые отключить можно. Это, знаете, как в шутке про искусственный интеллект, сейчас такая популярная тема, что вот надо там учиться пользоваться искусственным интеллектом. Это классно, это хорошие технологии современные, они очень много что решают на сегодняшний день. Но чтобы пользоваться искусственным интеллектом, нужно сначала научиться пользоваться естественным, а потом уже искусственным. Точно так же с ассистентами вождения. Да? То есть нужно научиться ездить и понимать без всех этих электронных помощников, а потом они уже просто вам помогают. Но базу надо знать самому.
2: Константин, вот давайте поговорим сейчас о том, с какими неисправностями категорически все-таки нельзя выезжать на дорогу. Не знаю, там, стертые колодки тормозные, что-то там лопнувшая какая-нибудь пружина подвески. Вот с чем точно нельзя на дорогу?
3: Ну, конечно же, это рулевое управление и тормозная система. В первую очередь, да, то, что в голову приходит. Потому что, ну, тормозная система, она отвечает непосредственно напрямую на безопасность, влияет, да, чтобы мы могли вовремя остановиться. Неисправности рулевого управления, ну, тоже, если у вас где-то по дороге там наладом дышащий рулевой наконечник сломался, выпал, и колеса в разные стороны у вас крутятся, то ничем хорошим это не закончится. Вот, соответственно, состояние ходовой системы, тормозной системы в первую очередь. Ну и дальше уже последующим пунктом, если идти, это, конечно, состояние резины, да, то есть резина — это, грубо говоря, четыре точки контакта с дорогой, которые там отделяют проезжую часть и ваш автомобиль там весом полторы, а то и две, и две с половиной тонны. И, соответственно, если у нас плохое качество резины, изношенная резина, это непосредственно также влияет на безопасность. То есть плохую погоду, например, в дождь, можно поймать аквапланирование куда-нибудь, попробовать повернуть налево, автомобиль не захочет поворачивать.
2: Да в колею, в конце концов,
3: прямо попасть.
2: Попасть
3: в колею. Много различных ситуаций. А дальше это световые приборы. Да, то есть помимо того, что фары должны гореть не только для того, чтобы вы видели, куда вы едете, но и другие габаритные огни, там стоп-сигналы, поворотники, они нужны для того, чтобы другие участники дорожного движения видели вас, заметили, потому что если вы ездите там без включенных фар и габаритных сигналов там в темное время суток, другой водитель может вас просто не заметить и там вас врезаться, например. Как бы вам это зачем? Вот, лампочки, ну, в редких случаях там стоят дорого, в основном, если какие-то габаритки, там, цена вопроса 150, там, 200, 300, ну, пускай даже там
2: 500 рублей.
3: 1000 рублей с работой по замене, но это не та сумма, которую стоит экономить на безопасности.
2: То есть, согласна.
3: Особенно при движении на трассе, если вы часто в темное время суток ездите в межгород, световые приборы должны работать обязательно.
2: Константин, давайте представим ситуацию. Едем, все классно, загорается чек. Или, например, значок давления в шинах. Вот у меня там бывает нет-нет, при смене температуры, ну, скажем, зимой там, да, сначала было холодно, потом чуть-чуть потеплело, вот загорается этот значочек. Можно ли все-таки продолжать движение, или нужно вот обязательно остановиться, нажать там определенную комбинацию кнопочек? И вообще, как отличить какую-то критическую неисправность от той, с которой до сервиса можно доехать, или там самому попытаться это исправить?
3: Ну, смотри, чек engine и значок неисправности там давления в шинах — это, ну, очень-очень разные такие индикаторы, которые абсолютно в корне разные неисправности показывают. То есть чек может загореться по разным причинам. Вообще, чек engine — это контроль выхлопных газов, то есть контроль правильной работы экологии, катализатора и все, что с этим связано. То есть чек может загореться, например, там из-за плохого топлива, может загореться из-за неисправности там топливной системы, зажигания, там какая-то катушка вышла из строя.
2: В общем, все что угодно. Там,
3: да, все что угодно. Как правило, в большинстве случаев с чеком ехать можно, но у вас двигатель будет работать на аварийных картах, вырастает расход топлива. Конечно, лучше как можно скорее доехать до сервиса, там, ну, не ездить 200 км в час, там, спокойно просто доехать, отремонтировать автомобиль, там, хотя бы подключить диагностический сканер, посмотреть, в чем ошибка, критичная она или нет. То есть бывают ситуации. Иногда бывает, конечно, да, когда ездить нельзя. Но это все очень индивидуально, требует уже более точной углубленной диагностики. Что касается давления в шинах, ну, если значок загорелся, конечно, желательно как можно скорее хотя бы остановиться и выйти просто визуально посмотреть, проблема это в самом датчике, может быть, там датчик просто вышел из строя, и фактически давление у вас может быть нормальное, там визуально все целое, все хорошо, но электрическая неисправность датчика. Бывает такое. Или там батарейка элементарно села. Или там, допустим, блок не может там поймать этот датчик. Mm-hmm. Разные могут быть причины.
2: Ну, или действительно перепад
3: температуры. Или действительно там перепад температуры, или действительно где-то гвоздь поймали, mm-hmm. у вас спустило колесо. Конечно, mm-hmm. опять же, останавливаясь где-то на проезжей части, на оживленной, нужно выставить знак аварийной остановки, чтобы вас видели, включить аварийку. Очень часто бывает такое, что если вы где-то в оживленной полосе встали, остановились, там сзади машины стоите, вот у нас такое ДТП было возле ВНСС несколько mm-hmm. лет назад, тоже человек вышел там запаску достать там, из багажника, и по этой же полосе ехал там таксист, угу. который там в телефоне сидел, смотрел заказы и не заметил машину.
2: Да.
3: И, к сожалению, просто человек между двух машин оказался резко. И, конечно же, это летальный исход. Очень такая печальная ситуация, угу. которая... Плохо, что они бывают, угу. но нужно, опять же, эти моменты учитывать. То есть, если вы где-то видите, что там автомобиль едет, ну, постарайтесь там отойти хотя бы, чтобы не оказаться между машин. Угу. Угу. Или отпрыгнуть, ну, как-то краем, одним глазом контролировать вот эту ситуацию, чтобы...
2: Не попасть в неприятность.
3: Не попасть, да, mm-hmm. в неприятность там.
2: Константин, в завершении программы нашей давайте поговорим вот о чем. Зимой, летом, понятно, разные риски, мы все это прекрасно понимаем, но есть какой-то универсальный совет, что ли, по безопасному вождению, который работает в любой сезон? Вот вы, как автоэксперт, можете дать такой совет? Ну, один, максимум два.
3: Это очень хороший вопрос. Наверное, в первую очередь осознавать то, что ты делаешь, и помнить всегда, что автомобиль и проезжая часть — это источник повышенной опасности. Да? То есть в любой автошколе обучение начинается с того, что автомобиль — это средство повышенной опасности. И надо это помнить постоянно, когда даже если вы не являетесь автовладельцем, даже если вы просто пешеход и переходите дорогу, нужно помнить, что автотранспорт — источник повышенной опасности. Угу. И понимать, что где-то может вас... Другие участники движения могут не заметить, могут еще что-то. Если адекватно и объективно воспринимать реальность, не строить себе какие-то иллюзии и там, думать, что все водят идеально, это, допустим, заблуждение, да, и с головой подходить просто осознанно, и все будет хорошо. Угу. То есть, ну, не нужно ездить там на узких улочках во дворах там с высокой скоростью гонять, да, ну, то есть какие-то такие базовые принципы угу, соблюдать, угу. и это сильно... сокращает риски попасть в неприятную ситуацию. Конечно, никто ни от чего не застрахован. Кто-то может вас ехать, там собака резко выбежит и так далее. Но самому, во-первых, не нужно создавать какие-то опасные ситуации. Аварийные ситуации. Угу. Да.
2: Абсолютно согласна. Мы говорили сегодня про автомобильную безопасность. В гостях сегодня был автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, спасибо. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ведь ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона. Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер.

0: Телефон 8 800 707 5550. Суши-мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы поговорим о первых, а также, возможно, неожиданных кризисах молодой семьи, о тех трудностях, с которых начинают свою семейную жизнь пара. И чтобы эти кризисы и трудности не стали последними для молодой семьи, а стали точкой роста, мы их подробно разберем с моей гостьей. Мы будем говорить и о уверенности в своем выборе, о ценностях и национальных традициях, которые что-то нам заносят. Я убеждена, что первые трудности – это не признак провала. Это первая ступень к настоящей взрослой большой любви. Вот об этом мы и будем говорить с моей гостьей, психологом Ниной Айваровой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день.
2: Итак, свадьба уже прошла, а у одного из партнеров активный поиск избранницы или избранника еще продолжается. То есть человек, будучи в браке, по каким-то причинам до сих пор ищет глазами свою вторую половину. Это может происходить бессознательно. Иногда даже психологи во время сессии выявляют такие моменты, и тогда возникает вопрос, а вы окончательно партнера выбрали или еще ищете? Вот как самому себе ответить на этот вопрос еще до похода в ЗАГС?
3: Знаете, я бы хотела вообще начать немножко издалека. Вот я бы... Молодые семьи разделила бы на две такие вот крайние категории. Вот есть семьи, которые, молодая семья, да, молодая пара, которая сама заработала на свадьбу, сами сыграли, организовали праздник для своих, значит, гостей, друзей, родственников, да. Есть другая категория, которым сделали все родители. Может быть, даже уже и квартиру купили, может быть, даже и, в общем-то, всю свадьбу организовали, оплатили, да. И вот, как правило, вот у первой категории молодых людей таких проблем не бывает. Почему?
2: Таких проблем, в смысле, проблема что с не будут неопределенностью.
3: Смотреть, да, такой, неопределенности, да? И так далее. Почему? Это уже зрелые люди. Дело в том, что семейные отношения – это про зрелость. Это зрелые отношения. И вот когда человек еще смотрит куда-то в сторону, да, где-то самоутверждается, где-то тешит свое самолюбие, тщеславие, это еще пока не прозрелось. Рано еще в семью.
2: Вот я читала, что есть такой период, называется период монады, когда ребенок проходит сепарацию в подростковом возрасте. Ему бы хорошо отделиться, прям вообще конкретно отделиться от родителей тем, что съехать от них. Даже поменять город. То есть, когда мы уезжали там учиться в вуз, в какой-то другой город, вот этот период и происходил. И что у таких ребят, когда они создают пару, процент развода намного меньше. То есть, они какие-то стрессоустойчивые. Они как-то умеют друг друга слышать и уж точно, как правило, определились с выбором. Это так?
3: Вот действительно, вот как раз это так. То есть они порешали сложные жизненные задачи, у них есть некий жизненный опыт, и самое главное, они научились принимать жизнь, принимать сложности, принимать какие-то такие серьезные жизненные задачи, как нормальные, естественные человеческие условия.
2: Так вот, как самому себе ответить на этот вопрос? Я окончательно с выбором определилась или я еще как-то на двух стульях пытаюсь усидеть?
3: Очень хорошо задать себе вопрос, для чего мне семья? Если мне семья нужна для того, чтобы мне мой партнер там купил квартиру, чтобы мой партнер там сделал меня счастливым,
2: или чтобы почувствовать себя взрослым, да?
3: Да, вот это как раз не про взрослость. Вот если мне семья нужна для того, чтобы выстраивать теплые отношения, для того, чтобы вырастить детей, да, для того, чтобы вот во взрослой жизни мне было комфортно, значит, с этим человеком, со своей семьей, это другая ситуация. Понимаете, вот здесь очень важно понимать, или человек вступает в брак для того, чтобы удовлетворять свои потребности эгоистичные, или же действительно выстраивать партнерские отношения. Очень есть хорошее упражнение, которое я часто использовала при работе со студентами. Представьте себя 50-55 лет. Как вы представляете свою семью? Вот, да, что вы там видите?
2: Вообще, представляете ли вы семью?
3: Да.
2: Может, вы себя представляете холостяком или свободной женщиной?
3: И второй вопрос после этого вопроса, да? что я сегодня делаю, чтобы такая у меня была семья в 50-55.
2: Вот что сегодня я 20-летним, 35-летним делаю, чтобы у меня семья в 50-55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
3: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да? Вот. Как раз мы очень мало задаем таких вопросов. К сожалению, в жизни нас никто не учит. Вот раньше бабушки как-то передавали немножечко вот такой опыт жизненный, да, мудрости.
2: Вот про бабушек мы тоже поговорим. А давайте пока вот о ценностях. Мы сегодня знаем, что есть определенные ценности, которые как бы как фундамент, да, в нашей, основа нашей личности. Но это же мина замедленного действия. Особенно ошибаются те, кто скоропалительно женится. И такие, вот я недавно с мужчиной разговаривала, он говорит, первый брак Почему? Женился после армии сразу, не глядя, схватил. Ну, мне кажется, на гормонах. А после того, как горячка любовная проходит, выясняется, что у партнеров разные представления о верности. Я не знаю, те же самые политические взгляды, отношение к патриотизму сейчас, вот, да, выстрелило тоже, количество детей, отношение к финансам и так далее, и так далее. Давайте выясним, что входит в понятие ценностей, какие ключевые темы надо до свадьбы выяснить. Mm-hmm. Ведь мы же друг с другом разговариваем, и что-то мы должны услышать.
3: Mm-hmm. Что такое ценности? Если просто, ценности – это то, без чего я своей жизни не представляю. Ценности – это то, что для меня очень важно. Угу. Да? И, собственно говоря, это у нас второй фильтр выбора партнера. То есть первый фильтр – это
2: внешность.
3: Угу. Да? А второй фильтр – когда мы начинаем общаться.
2: Суть человека.
3: Да, суть человека. То есть как раз вот ценности, да, вот мы тогда чувствуем, да, что для него важно. Да? Он думает так же или не так. И вот вы хорошо сказали «скоропалительно». Вот очень часто мы не видим эти ценности, когда у нас еще глаза замылены влюбленностью. В некоторых культурах родители не разрешают молодым жениться на этапе влюбленности. Почему? Потому что это измененное сознание. То есть я не совсем адекватно воспринимаю этот мир. Что говорят, да? Любовь зла, полюбишь ли козла, да? Mm-hmm. Значит, голову потерял от любви. Вот это как раз про это. И вот очень хорошо, когда пара уже женится после того, как прожили разочарование друг в друге. То есть тогда они начинают знакомиться вот именно с тем человеком, с которым они собирается вступать в брак. Кстати, очень сильным индикатором является, знаете что, как к нему относятся окружающие, как он общается с друзьями, как он общается с мамой, папой, угу, со своими близкими. То есть это очень серьезные сигналы, точно так же еще, в общем-то, вот изощреннее, да, он будет потом относиться к нам. Потом еще очень хороший индикатор, насколько он эмоционально открытый. Он умеет говорить о своих чувствах, а не так, обиделся и 3 недели не разговаривает. Да? Насколько он готов решать серьезные жизненные задачи. Он ищет там причину, чтобы не делать, или все-таки он будет искать решение.
2: Занести сложности молодой семье может и традиция в наших семьях называть зятя сыном, а невестку дочерью. Получается такая модель. В семье новый член, в семью новый член входит на правах ребенка, потому что его называют либо сыном, либо дочерью. А вопрос, как называть родителей супруга мамой или папой? Не приведет ли это старая традиция к тому, что родители будут диктовать свои правила и контролировать новоиспеченных сына и дочь, в общем, выполнять такие воспитательные функции? Потому что, ну, получается, иерархия такая. Мы родители, а вы дети.
3: Во-первых, здесь надо посмотреть, как вообще поменялась семья, да, семейная система. Смотрите, раньше девушка выходила замуж и переходила в род
2: своего жениха,
3: да? Мужа. А сейчас все перепуталось. Вот если даже молодежь живет отдельно от своих родителей, обратите внимание, если понаблюдать, большей части они больше взаимодействуют тесно с родителями жены.
2: Да, да, это так.
3: И вот что тогда происходит? Здесь, получается, сразу доминирует женщина. И вот когда девушка приводит своего молодого человека в свою семью, а там, очевидно, доминирует мама, поскольку это передается, да, паттерн поведения передается, да. И вот представьте себе, что делать этому молодому человеку. Он же без крыльев, он без права на, значит, собственное мнение и так далее. Он в чужой семье, он в чужом пространстве. Я всегда говорила молодым студенткам, не приводите своих мужей, значит, свои семьи. Потом вы хотите, чтобы они были хозяинами.
2: Вы имеете в виду, не приводите на жилплощадь, да, не надо жить, да, с родителями.
3: Да.
2: Вот об этом.
3: Угу. Да. А вы хотите потом, чтобы он был глава семьи, и он принимал решение, как он в чужом пространстве будет принимать решение. Вот что касается сын-дочь, я бы сказала, или мы просто называем, или действительно нарушена семейная система. Это не ваша дочь и не ваш сын. Это зять и невеста, да? Вот. И это, видимо, очевидно, знаете, с чем связано? Мы же сегодня не из многодетных семей. И вот есть единственная дочь, а сына не было. Вот появился сын. И то же самое и наоборот. Ну, чаще тещи любят своих, значит,
2: зятю.
3: Зятя, да, любят. Почему? Потому что сына не было, хочется сына воспитать. Потому что у нас есть вот этот вот материнский инстинкт, хочется много воспитать, но мы все вывалили на одного ребенка, да, теперь появился второй. А что касается мама, папа, а это уже на выбор. Просто некоторым это сложно, да, дается, а некоторым это легко. Вот у нас, допустим, обе невестки называют нас мама, папа. Это, конечно, не так. Я прекрасно понимаю, да, они меня называют мама, это не так, как они свою маму называют.
2: Ну, как бы понарошку.
3: Да, да. То есть, и как бы я чувствую, что они уже вот как-то, поскольку это давно еще идет, да, они уже как-то без барьеров и так далее. Угу. И сказать, что мне тепло, холодно, это уважение определенное в традициях так было, да.
2: Угу. То есть, что мы скажем? Да. Решайте сами, да, вы можете называть мама и папа, но в голове держите, что это не ваши родители.
3: Если бы меня называли мамой, я бы тоже не обиделась.
2: Угу. А вообще лучше, конечно, самим обозначить, как лучше называть. Ну, как бы сама теща и сама свекровь со свекром сказали бы, как лучше. Решить этот вопрос сразу.
3: Конечно, тут ведь не важно, как ты называешь.
2: То есть я не обижусь, если ты меня назовешь.
3: Конечно, я бы не обиделась, если меня не называли бы мамой, да? Но там и там, и там были хорошие, мудрые бабушки. И вот бабушки, видимо, да, вот зная традиционные вещи и так далее, видимо, все-таки настроили своих внучек таким образом.
2: Конфликты. Поговорим о конфликтах. Как правило, они возникают из-за распределения бытовых обязанностей, хотя вроде бы у нас сегодня так много всяких гаджетов бытовых, да, помощников. Как соединить разные противоположные семейные представления? Вот она из семьи, где мужчина включен в бытовые заботы, например, папа помогал мыть посуду, пылесосил, а он из семьи, где каждый сам за себя. И в итоге конфликты, ничего конструктивного. Что делать молодым?
3: Правильно обозначили, именно вот как раз бытовые вопросы являются очень часто причиной, я бы сказала, не сколько конфликтов, сколько ссор.
2: А в чем
3: вот 70%
2: разница?
3: Ссор из-за вот как раз решения.
2: То есть конфликт это нечто большое, глобальное, а ссора это мелкая такая,
3: да,
2: вот.
3: Причина-то глубже.
2: Мелкий спор.
3: Причина глубже как раз вот в разных ценностях, в понимании, по-разному понимают они, значит, семейное устройство, и вот как раз в качествах, готов ли заботиться, насколько он видит. Значит, допустим, он играет на компьютере, жена с детьми и там еще на кухне, да? Насколько он готов видеть, сколько вкладывает жена? Очень есть тоже хорошее упражнение, вот когда ваша жена или, допустим, муж чем-то занят, вы-то чем заняты? Просто как раз, вот, каждый раз вот посмотрите, да, наблюдайте, и тогда станет понятно, как распределять роли. Но это, опять же, надо быть зрелым. Вот. А здесь надо еще понимать, знаете что? Кто сколько зарабатывает, то есть кто обеспечивает семью. Мы сталкиваемся сегодня вот с такой еще ситуацией, часто на консультациях. Вот муж пришел, как собака, уставший с работы. Я понимаю, с детьми сидеть тоже это работа, да? Но она даже не пытается понять, не пытается как-то принять, что он очень сильно устал. Вот. И сплошные претензии, а еще представьте, ты пришел уставший, голодный, а в холодильнике шаром покати, и дети орут, и в комнате дома бардак. А жена начинает возмущаться. Вот здесь надо понимать, да, кто сколько вкладывает. Если действительно муж меня в данный момент обеспечивает, я должна принять вот моя часть, да, как раз создать вот ту атмосферу в семье, где нам будет комфортно.
2: Еще мы поговорим об отсутствии личного пространства и границ в молодой семье. Это очень важно, на мой взгляд, потому что возникает слово «мы», Мы так упиваемся этим словом «мы», нам так нравится быть нами, да, быть парой. Но это слово «мы» становится давлеющим, и порой супруги забывают, кем были до брака. Как этого избежать?
3: Я бы сказала наоборот. Вот как только появилось местоимение «мы», семья сформировалась. То есть, да, «мы». Мы разбили вашу чашку. Мы, значит, что-то сделали. Муж про жену говорит, да? То есть он как бы принимает ее какие-то ошибки и так далее за свою. Вот здесь как раз умение защищать свою семью, умение защищать свою жену. А что касается границ, вы знаете, я немножечко всегда возмущаюсь, что современная психология настолько много внесла вот таких вещей.
2: Границы,
3: токсичность, да, да, да. Там, да? Вот. Вот знаете, вот я не представляю, вот у меня есть четкие границы, вот у мужа четкие границы. Я не знаю, как так жить. Мне кажется, речь о другом. Как развивать свою самодостаточность и проявлять вот это. Да?
2: То есть, когда женщина или мужчина развивает свою самодостаточность, слово «мы» вообще на них никак пагубно не влияет.
3: Абсолютно.
2: «Мы» — это не страшно, получается. Это склеивание жуткого не произойдет.
3: Вот, знаете, не должно... Вот хорошо сейчас сказали. Склеивание как раз не должно быть. Знаете, по этому поводу... Вот, знаете, не должно... Вот хорошо сейчас сказали. Склеивание как раз не должно быть. Знаете, по этому поводу есть шикарная...

0: и поймай самую сильную красивую орлицу. Вот они выполнили это задание, принесли орла и орлицу, да, он дальше им дает веревочку. А теперь привяжите их друг к другу одной ногой. Они это задание выполнили, а теперь вы их отпустите. Орлы пытались взлетать, они причиняли боль друг другу, да, они... Вот вам конфликт, понимаете? И вот он говорит, счастливые семейные отношения – это когда мы не привязываем друг друга к себе, мы летим параллельно к одной цели. А лететь параллельно к одной цели могут только самодостаточные, зрелые люди, которые не нуждаются в другом для удовлетворения своих эгоистичных потребностей.
1: Есть зона, где мы, а есть зона, где я. И ничего плохого в том, что у меня есть я, нет.
0: Вот, Рената, знаете, вот здесь тоже, мне кажется, мы, психологи, очень сильно преуспели в этом. Вот сегодня очень много женщин, сама себя выбираю, прежде всего думаю о себе, ради детей не стоит жить, там еще что-то. А, вообще сегодня шикарную фразу услышала, одиночество – это современный бренд. Жить разумом – это насилие над собой, живи только чувствами. И вот это все настолько разрушает, и это же все закладывается еще вот, значит, в сеть. И если посмотреть искусственный интеллект, нам выдаст что? То, что в интернете нашел, то и выдает. И люди не всегда понимают глубину и значение этих фраз. Они берут поверхностные вещи, да, и начинают потом, руководствуясь этим, жить, страдать, разводиться,
1: Нина, ссориться. А что плохого, если есть отдельно я от мы? Ну, то есть я в мы вкладываюсь, я туда отдаю, но есть еще мое личное, мое любимое, есть мои интересы.
0: Конечно. И вот опять же приведу очень интересный пример. Значит, веду семейную психологию заочников. Вот у мужчин там есть, значит, спортзал, они там в сауны ходят. А почему, говорю, вы не ходите? Они говорят, а когда? Столько домашней работы. Говорю, стоп. Выберите, пожалуйста, день. Ну, допустим, вторник или четверг. Вот в 6 вечера соберите сумку, идите в спортзал. Я говорю, в 9 вечера придете. Кто-то помрет с голоду в вашей семье? Это у нас в голове, это таракан, что без меня не проживут. Мне надо все проконтролировать. Мне надо всех проконтролировать.
1: Ну, значит, свои интересы тоже важны.
0: Конечно. Вот я если ты придешь в спортзал, а потом такая счастливая, отдохнувшая, конечно, энергичная, муж и дети только будут рады. Да они рады, что вы их оставили на 2 часа.
1: У нас пауза. Напомню, я Рената Гасанова. Моя гостья, психолог Нина Иварова. Тема разговора «Молодая семья. Первые трудности».
2: Наше лично.
3: Радио Югра. Реклама.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
5: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
7: Мы вновь с вами. Я Ирина Тагасанова. Со мной в студии психолог Нина Иварова. Мы говорим о молодых семьях, о важном и сложном этапе, о начале, о тех трудностях, с которыми сталкивается молодая семья на старте семейной жизни. А поговорим про болезненные финансовые стрессы и разные подходы к деньгам. Один сберегающий в семье, другая или другой расточительный, или берет кредиты, и семья в постоянных долгах. Как договориться?
8: Ну, что касается финансовой стороны, сейчас очень много соблазнов. И родители, к сожалению, не готовят детей жить по своим доходам. И человек привыкает с молодости, да, тратить больше, чем он умеет, собственно говоря, вносить в семью. Вот это самая большая причина. Да? Вот. А что касается финансовой стороны, да, когда у нас нет денег, мы действительно нервничаем, психуем. Деньги – это еще и, в общем-то, вот…
7: Безопасность, да, уверенность в будущем.
8: Уверенность, да, в будущем это, собственно говоря, это наши возможности.
7: Конечно.
8: Это наши возможности. Но очень четко надо понимать, сколько ты готов зарабатывать, сколько ты готов развиваться, сколько ты готов именно ждать. Кстати, тоже интересный момент. Да? Вот наше поколение все-таки, мы росли как? Мы понимали, что в молодости пока квартиру не можем купить. Да? Мы накапливали, мы работали, мы развивались, у нас была мотивация. Вот. Сейчас немножко другая ситуация, сейчас слишком много соблазнов. Вот с этими же ипотеками, да, иногда ведь смотришь, берут ипотеку непосильную. Я один раз была на тренинге, когда все 14 человек, кроме меня, были с ипотеками. Мне страшно и жалко было на них смотреть. Вот такое ощущение, что у них на плечах лежит просто вот мешок с грузом. Я понимаю, хочется сразу хорошо жить, но ты должен еще соотносить. Да, вот мне очень понравилась, знаете, одна фраза в одном из подкастов. Жизнь – это как математика. Есть условия задачи. Да, но. Да, но. И дальше решаешь эту задачу. Вот очень многие не готовы сегодня принять вот это «да, но». Дана мне пока вот такая ситуация жизненная. Мне дан такой муж или такая жена. Вот у меня ребенок появился. Да, но. Значит, я ищу решение задачи. Знаете, вообще проблема решается, когда человек, вопрос, кто виноват, ты виноват в этом и так далее, да, заменяет на вопрос, что я здесь смогу сделать, что я должна или должен сделать. Вот тогда задачи решаются.
7: Деньги еще маркер много чего. Многих вещей в семье. Прям они указывают на какие-то, да, провалы. Например, вот мне рассказали историю. Рассказчица мне повествует о том, что вот была пара молодая. У нее были некоторые накопления. Он эти накопления взял, куда-то вложил. Это был риск. Он рискнул и потерял эти деньги. И далее мне рассказчица говорит, у них доверительные отношения. Он ей все честно рассказал, что он, грубо говоря, потерял эти ее деньги. Я говорю, у них нет доверительных отношений, потому что он скрыл тот факт, что он у нее умыкнул эти деньги. Ну, согласитесь. И это показали деньги.
8: Хороший вопрос подняли. Вы знаете еще, почему сейчас сложно стало финансы как-то распределять в семье, отслеживать? Раньше были Наличкой.
7: Наличкой, да. Знаете, куда
8: и
7: складывали?
8: Видели, сколько
7: в постельное белье родители наши клали, вот у них там общая кубышка.
8: Конечно, они видели, они могли потрогать, они понимали, сколько есть. А сейчас у него
7: эфемерность
8: на карточке
7: какая-то,
8: непонятно, сколько
7: какая
8: у нее на карточке, и мы не знаем. Угу. Вот здесь очень важно вот в этих условиях договариваться, обсуждать, вести учет, куда мы тратим, проанализировать, что мы купили, все ли нам надо было. То есть вот это как раз должно быть совместно. Здесь, знаете, двояко. Если это было накоплено до его женитьбы, он имеет на это право.
7: Подождите, если до женитьбы она накопила эти деньги, он имеет право их взять?
8: Это ее были накопления?
7: Это ее были деньги. Он их спустил куда-то.
8: О, вот здесь... Сказать, что только он виноват. Вот знаете, опять же, да, кто виноват тогда? Тогда смотрите, что здесь произошло. Почему так оказалось, что я позволила своими деньгами...
7: Она доверяла, как так оказалось. Она доверяла своему мужчине.
8: Ну тогда...
7: Не доверяй.
8: Да, нет, не то, что не доверяй. Вот здесь надо понимать, насколько это по его глупости, по его легкомыслии, насколько это его черта характера, и как он вообще сам это пережил. То есть здесь
7: переживал очень, страшно.
8: Очень много нюансов. И одно дело проиграл в карты, другое дело он пытался создать бизнес, у него прогорело. Это тоже другая история. То есть здесь однозначно сказать, что вот это вот плохо и все. Понимаете, это про жизнь. Дано.
7: Еще
8: вот
7: один момент. Не единожды наблюдала ситуацию, когда у мужчины нет абсолютно денег, потому что жена, супруга забрала все карточки. Вот это вот для меня, я не понимаю вообще, как может быть мужчина без денег, это какой-то уже ребеночек. И он начинает стрелять у коллег там по сколько-то рублей. Все это выглядит как-то ужасно. И мне кажется, что в данном случае вопрос о тирании идет. Но это финансовое насилие, на самом деле. Когда у вас забирают карточки ваши зарплатные, ребят, давайте не будем в иллюзиях и в розовых очках ходить. Это тирания. К вам применяют финансовое насилие. У вас ваши деньги должны быть в вашем кармане. Так?
8: Однозначно. То есть это вот, знаете, как такая вот очень деспотичная мама забрала у ребенка все ресурсы, так он никогда и не вырастет. Он никогда не будет развиваться.
7: А тот факт, если мужчина сам отдает, это о чем?
8: Если он сам отдает и все до копейки, это его проблема, что вот он так себя ценит. Если ты себя так низко ценишь, тебя и другие не будут ценить. Но если он отдает... в общем-то, большую часть. Здесь, знаете, опять же, вот есть женщины, которые очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. И вот как раз она-то, вот что попало, не будет покупать. Когда у нее есть эти деньги, она будет их беречь, она будет их хорошо, собственно говоря, да, распределять. Вот там надо, опять же, посмотреть, какая это женщина.
7: Ну, а он что, совсем дурачок, что ли? Что ли он не умеет распоряжаться? Зарабатывать умеет распоряжаться? А купить себе куртку не может сам?
8: Вот смотрите, да, мы распределяем в восьмом для чего? Для хозяйственных нужд. Детям что-то купить, да, там продукты, там и так далее, да. Вот в большинстве семьях так сложилось, да, этим занимается женщина. Если это так, то это хороший вариант. Если муж за это все отвечает, тогда, конечно, он распределяет. То есть все зависит от того, кто все-таки вот это планирует, распределяет. Понимаете, вот когда создаем семьи, один более зрелый партнер, да, другой менее зрелый. И вот мы говорим, перевоспитывать ни в коем случае никого мы не сможем, но подращивать, да, показать, как лучше, в общем-то, вот своим примером, не упреками, не поиском виноватых, да, а именно вот длинными разговорами, да, размышлениями, жизненными примерами, мы можем понаращивать другого человека.
7: Не сошлись характерами. Это такой штамп, который пишут в бланках на расторжении брака. А как понять, что избранник подходит по характеру? И еще, ладно бы мы поняли, да, в самом начале, что характер подходит. Так ведь люди-то в течение жизни меняются.
8: Я всегда говорю, семейная пара, она гармоничная, когда мы умеем раскрывать лучшие качества друг в друге. Поэтому мы уже влюбились в того партнера, у которого были такие качества, такие черты, да. А кто воспитал? Мама, кстати, с папой воспитали, да? Мы приняли, нам это все понравилось. А дальше мы раскрываем семейные пары, лучшие или худшие черты. Ведь смотрите, если я вас постоянно буду критиковать и подавлять, какие качества будете проявлять?
7: Я, наверное, сопротивляться буду.
8: Сопротивляться, даже агрессия, может быть, озлобленность, обида. Согласны? То есть получается, да, вот в зависимости от того, как я отношусь к своему партнеру, он не будет проявлять те качества, вот именно соотнеся с моими формами поведения.
7: Вообще говоря, семейная система – это как будто бы незримые какие-то такие рычаги и нити. Действительно, как только сам начинаешь меняться, каким-то вообще непостижимым образом меняется и партнер. Нет, мы, конечно, не говорим про патологию, там ничего уже не сделать. Но где здоровые отношения, здоровые, психически здоровые люди, ну там правда начинает отражение в позитив уходить.
8: Я бы сказала еще точнее, да? Хочешь поменять мир, начинай с себя. Хочешь поменять партнера, ты измени свое поведение, у него реакция будет абсолютно другая. Да, что такое реакция? Его мысли, его чувства, его поведение. Только от жизни собачья собака бывает кусачей.
7: Мы скоро уже заканчиваем. Вот такой еще вопрос. Отсутствие общих целей и планов на будущее. Должны ли быть у семьи общие цели? Вообще как-то женишься, как выходишь замуж, какие там, кто там что обсуждает, какие цели? Влюбились, да и женились. А надо ли...
8: У нас очень много целей в жизни, да? И ведь это, опять же, они обязательно должны быть. Общие цели всегда сплачивают. Обратите внимание, если, допустим, молодая пара купила квартиру, она обустраивает, да, своими ресурсами там, значит, обустраивает свое жилье, они в это время очень дружные. Пусть они ссорятся, когда они обои клеят, да, но в целом-то у них есть общая цель – создать себе уют. То же самое, когда воспитываем детей. Очень полезно говорить о том, каких мы хотели бы видеть, да, вот как мы будем себя вести, когда они повзрослеют. То есть это как раз общая цель. Мы как бы показываем, а куда мы идем-то, кого мы из него воспитываем.
7: Хочется здесь уже подытожить и сказать о том, что, наверное, не надо никаких питать иллюзий на самом старте. Будут ожидаемые кризисы, будут личные кризисы, с которыми обязательно столкнется молодая семья. Вот эти вот нормотипичные кризисы, которые... Они это хронология семьи, да? Они обязательно, они у всех всегда есть, и они будут у этой молодой семьи. Не надо думать, что это будет какая-то прогулка по ромашковому полю. Нет. Но есть еще тема привязанности, например, да? Разные типы привязанности. И знаете, вот все, о чем мы сегодня говорили, как будто столько всего надо учесть, чтобы выбрать того самого, ту самую. Но, возможно, и поэтому современные свидания напоминают некоторые такие собеседования. Вот к этим всем знаниям, о которых мы сейчас с вами говорили, еще добавить, ну, я не знаю, легкости бы, что ли.
8: А это опять зависит от моих ценностей, от того, для чего мне семья, да? От того, вообще, как я люблю вообще жизнь. Люблю, в общем-то, близких, родных, да, люблю радоваться. То есть, безусловно, от этого всего зависит. И вот как раз я бы хотела вот первой, наверное, да, принимать действительно жизнь как математику. Есть условия? Да, но. И ищи решение, да. Второй момент, надо понимать, вот нам очень хорошо говорил наш профессор, да, на семейной психологии, он говорил, молодые люди, супружеская совместимость – это колоссальный труд над достижением этой совместимости. И еще, вот очень многие говорят, любовь прошла. А взращивали мы любовь или нет? Вот влюбленность, она дается от нам, от природы. Для чего? Для того, чтобы люди размножались.
7: Чтобы мы стартанули.
8: А вот любовь, она взращивается. Это вот зависит от духовности. Поэтому надо всю жизнь развиваться. Семейная жизнь без саморазвития, да, она невозможна.
7: Спасибо вам огромное. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Нина Айварова. Мы говорили о трудностях и кризисах молодой семьи. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Гра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
8: До свидания.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
11: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска, пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. И чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «Природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
3: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Убертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
2: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
3: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительства батальона. Потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего, а когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда, это большевистская пропаганда, долой войну, давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую, как еще в 14-м году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии. Разброты шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
2: Ну, мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Убертышскому
3: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Обской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
2: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
3: Это очень больная рана.
2: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
3: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти. То были есть... красными партизанами.
2: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
3: Да, многие. Многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови. Это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию. Жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, поставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
2: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
3: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе, уже предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Айби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это я когда прочитал вот этот текст.
2: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
3: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
2: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно без прикрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко...
3: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
2: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева. Почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
3: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 1923 году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Но на самом деле красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
2: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
3: Это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм. Веры в то дело, которым они занимались, за которые они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
2: И поэтому его расстреляли.
3: Вот, несколько другое.
2: Вот давайте поговорим об этом.
3: Вот дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оргтреста Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске, значит, как раз вот с инородцами, и даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось

0: якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой. Работал на Рейх в середине 30-х годов.
1: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
0: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 37-м году, попал в тюрьму и... Наш герой.
1: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
0: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
1: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про Золотую Бабу, заменилась другой историей про клад.
0: Это из той же, знаете, это одного поля ягода, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили это целью, значит, усмирения местного населения, значит, уничтожения органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
1: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
0: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник Угланова, тем более, что они очень близко контактировали.
1: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
0: Да.
1: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
0: Он не оговорил никого.
1: Оговаривать, да.
0: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
1: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 37-м году, оказавшись в застенках? Изменил ли он отношение к власти, за которую так боролся? Было ли у него вот это искушение разочароваться в этом во всем?
0: Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, конечно, хотелось бы заглянуть...
1: То, что он не оговорил своего учить...
0: То, да, что он не оговорил никого.
1: Это говорит о его характере. Да. А вот о сомнениях, например, да, что вот мы не знаем об этом ничего.
0: Вполне так, не знаем ничего, потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленин, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Кучу документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
1: Знаете,
0: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Углановым привело к тому, что человек пострадал.
1: Знаете, есть такая картина

0: Кронос, пожирающий своих детей, она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
1: Революция всегда пожирает своих детей, своих людей.
0: Да.
1: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
0: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
1: Вот, и не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
0: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
1: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
0: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника
1: Платону
0: Ильичу. Да.
1: Старожилы города Ханты-Мансийска знают,
0: если я не ошибаюсь, это 60-е годы, возможно.
1: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
0: да,
1: массивная
0: знаю.
1: Такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийск». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
0: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто
1: что,
0: такой.
1: Что, много было влюбленных, много целующихся?
0: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названная его именем?
1: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопарева.
0: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
1: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Убертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
0: Эту ответственность мы с него не снимаем.
1: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертышья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть, и в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы. Это человек, который мыслил государственными размерами. Он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
3: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить про автомобильную безопасность. Тема, которая касается каждого из нас. Мы обсудим актуальные меры предосторожности, полезные советы по дорожной безопасности. В общем, не пропустите, потому что от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких. В гостях сегодня автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, ремни безопасности. Их придумали не просто так, мы все прекрасно это знаем, но многие до сих пор игнорируют, ну, например, задний ряд. Что происходит с непристегнутым пассажиром сзади при лобовом столкновении?
3: Ремни безопасности действительно были придуманы не просто так, но это лишь небольшая часть комплекса целых мер, обеспечивающих безопасность пассажиров, водителей автомобиля. Если не пристегиваться на заднем ряду, что происходит в момент, если, допустим, резко автомобиль въезжает в другой, да, то есть лобовое столкновение? По инерции задние пассажиры не пристегнуты, они коленями, телом через спинку летят со стремительной скоростью водителя сзади, а спереди у него срабатывает подушка безопасности, и человек, находящийся впереди, он получает значительно больше травмы, нежели бы, допустим, задние пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
2: Ну и плюс ко всему, есть риск вылететь в лобовое стекло, особенно
3: вообще
2: касается
3: легко
2: тех, которые сидят, ну, как бы посередине, между сиденьями. Получается,
3: да, так. Это очень распространенная история, к сожалению.
2: Вот про подушки безопасности сейчас заговорили. При каких условиях они раскрываются? Всегда ли это происходит при ударе? И могут ли они, например, сработать, ну, нештатно, от какого-то резкого торможения или наезда там на какое-то препятствие, яму, например?
3: Ну, за срабатывание подушек безопасности отвечают так называемые датчики удара, которые находятся в передней части автомобиля, там, передней, задней. Ну, в зависимости от конструкции. И, соответственно, если при ДТП эти датчики не были каким-либо образом задеты, там, повреждены и так далее, подушки не сработают. Бывают такие ситуации, да, когда ДТП подушки не срабатывают, там, и нет-нет, об этом может видеть на новостях, что произошла ужасная авария, подушки не сработали, как же так, ай-яй-яй, какие автопроизводители плохие. Ну, такое имеет место быть, к сожалению, но это очень редкое явление. По поводу срабатывания из-за, допустим, наезда там на кочку на большой скорости или что-то еще, подобных историй я не слышал. Возможно, они имеют место быть, но это, я бы сказал, в общей массе какие-то единичные случаи.
2: То есть просто так они... Ну, то есть современные автомобили, помимо того, что они там напичканы всяким, а у них еще и все правильно уложено с подушками безопасности, у них все безопасно.
3: Ну, конечно, там же есть активная безопасность, пассивная безопасность. То есть помимо подушек делаются... Допустим, там лонжероны, да, закладываются определенные места, которые ломаются правильным образом для того, чтобы гасить энергию удара и сохранять пассажиров внутри, да. То есть если у нас автомобиль будет полностью жесткий, при жестких авариях нас внутри просто в мясо перемелет и все, да. То есть это вообще инженер, работавший в компании Mercedes, придумал концепцию как раз-таки вот этого капсулы и того, чтобы автомобиль разрушался при ДТВ, энергия удара расходуются на разрушение различных частей кузова, что позволяет сильно-сильно сократить риски получения травм водителя, пассажиров, находящихся внутри людей.
2: Вот дальше, про напичканность автомобиля, раз уж заговорили, АБС, ЕСП, системы предотвращения столкновений, контроль слепых зон и так далее, и так далее, и так далее. Насколько всем этим системам можно доверять? И бывают, случаются ли такие ситуации, когда подводят эти системы? Что может произойти? Сбой в компьютере, еще что-то? Как это вообще работает?
3: Ну, нужно понимать, что это все-таки ассистенты и помощники. Что это значит? Основную работу все равно вы, как водитель, делаете. Должны контролировать дорожную обстановку, ситуацию. На 100% нельзя ни в коем случае полагаться. Да, то есть АБС для чего нужен? Система, которая, ну, если вкратце, сокращает тормозной путь автомобиля. Система стабилизации помогает вам вывести автомобиль из заноса, либо в него там предотвратить занос автомобиля, допустим, там в бок как-то или еще что-то. Но опять же, основную работу все равно вы, как водитель, должны контролировать. По поводу нештатных каких-то ситуаций, бывают такие случаи, да, есть такая функция, как ассистент удержания в полосе, и в некоторых случаях бывали из-за этого аварии, когда человеку нужно, например, было резко перестроиться, но сенсоры, датчики видят полосу, допустим, там, цельную, и не дают машине перестроиться, уйти, допустим, от какой-то ситуации угу. дорожной, и получается ДТП.
2: Это приводит к ДТП.
3: Да, угу. С такими вещами, конечно, нужно очень аккуратно ездить, внимательно читать там инструкцию от автомобиля. Если вы пользуетесь всеми этими электронными помощниками, нужно очень хорошо понимать, как они работают угу. и как себя вести в тех или иных ситуациях.
2: То есть я правильно понимаю, вот эти все помощники, которые есть в автомобилях современных, их можно и отключить, и доверять только своим ощущениям и тому, что ты видишь на дороге?
3: В основном, да. Угу. Какие-то, конечно, полностью не отключаются, но есть функции, которые отключить можно.
2: Угу.
3: Это, знаете, как в шутке про искусственный интеллект, сейчас такая популярная тема, что вот надо там учиться пользоваться искусственным интеллектом. Это классно, это хорошие технологии, современно они очень много что решают на сегодняшний день. Но чтобы пользоваться искусственным интеллектом, нужно сначала научиться пользоваться естественным, а потом уже искусственным. Точно так же с ассистентами вождения. Да? То есть нужно научиться ездить и понимать без всех этих электронных помощников, а потом они уже просто вам помогают. Но базу надо знать самому.
2: Константин, вот давайте поговорим сейчас о том, с какими неисправностями категорически все-таки нельзя выезжать на дорогу. Не знаю, там, стертые колодки тормозные, что-то там лопнувшая какая-нибудь пружина подвески. Вот с чем точно нельзя на дорогу?
3: Ну, конечно же, это рулевое управление и тормозная система. В первую очередь, да, то, что в голову приходит. Потому что, ну, тормозная система, она отвечает непосредственно напрямую на безопасность, влияет, да, чтобы мы могли вовремя остановиться. Неисправности рулевого управления, ну, тоже, если у вас где-то по дороге там наладом дышащий рулевой наконечник
2: лишь
3: сломался, выпал, и колеса в разные стороны у вас крутятся, то ничем хорошим это не закончится. Вот, соответственно, состояние ходовой системы, тормозной системы в первую очередь. Ну и дальше уже последующим пунктом, если идти, это, конечно, состояние резины, да, то есть резина — это, грубо говоря, четыре точки контакта с дорогой, которые там отделяют проезжую часть и ваш автомобиль там весом полторы, а то и две, и две с половиной тонны. И, соответственно, если у нас плохое качество резины, изношенная резина, это непосредственно также влияет на безопасность. То есть плохую погоду, например, дождь, можно поймать аквапланирование куда-нибудь, попробовать повернуть налево, автомобиль не захочет поворачивать.
2: Да в колею, в конце концов,
3: прямо
2: попасть.
3: Попасть в колею. Много различных ситуаций. А дальше это световые приборы. Да, то есть помимо того, что фары должны гореть не только для того, чтобы вы видели, куда вы едете, но и другие габаритные огни, там стоп-сигналы, поворотники, они нужны для того, чтобы другие участники дорожного движения видели вас, заметили, потому что если вы ездите там без включенных фар и габаритных сигналов там в темное время суток, другой водитель может вас просто не заметить и там вас врезаться, например. Как бы вам это зачем? Вот, лампочки, ну, в редких случаях там стоят дорого, в основном, если какие-то габаритки, там цена вопроса 150, там 200, 300, ну, пускай даже там
2: 500 рублей.
3: 1000 рублей с работой по замене, но это не та сумма, которую стоит экономить на безопасности.
2: То есть, согласна.
3: Особенно при движении на трассе, если вы часто в темное время суток ездите в межгород, световые приборы должны работать обязательно.
2: Константин, давайте представим ситуацию. Едем, все классно, загорается чек. Или, например, значок давления в шинах. Вот у меня там бывает нет-нет, при смене температуры, ну, скажем, зимой там, да, сначала было холодно, потом чуть-чуть потеплело, вот загорается этот значочек. Можно ли все-таки продолжать движение, или нужно вот обязательно остановиться, нажать там определенную комбинацию кнопочек? И вообще, как отличить какую-то критическую неисправность от той, с которой до сервиса можно доехать, или там самому попытаться это исправить?
3: Ну, смотри, чек engine и значок неисправности, там, давления в шинах, это, ну, очень-очень разные такие индикаторы, которые абсолютно в корне разные неисправности показывают. То есть чек может загореться по разным причинам. Вообще, чек engine — это контроль выхлопных газов, то есть контроль правильной работы экологии, катализатора и все, что с этим связано. То есть чек может загореться, например, там, из-за плохого топлива, может загореться из-за неисправности, там, топливная система, зажигание, там какая-то катушка вышла из строя.
2: В общем, все что угодно.
3: Там, да, все что угодно. Как правило, в большинстве случаев с чеком ехать можно, но у вас двигатель будет работать на аварийных картах, вырастает расход топлива. Конечно, лучше как можно скорее доехать до сервиса, там, ну, не ездить 200 км в час, там, спокойно просто доехать, отремонтировать автомобиль, там, хотя бы подключить диагностический сканер, посмотреть, в чем ошибка, критичная она или нет. То есть бывают ситуации. Иногда бывает, конечно, да, когда ездить нельзя. Но это все очень индивидуально, требует уже более точной углубленной диагностики. Что касается давления в шинах, ну, если значок загорелся, конечно, желательно как можно скорее хотя бы остановиться и выйти просто визуально посмотреть, проблема это в самом датчике, может быть, там датчик просто вышел из строя, и фактически давление у вас может быть нормальное, там визуально все целое, все хорошо, но электрическая неисправность датчика. Бывает такое. Или там батарейка элементарно села. Или там, допустим, блок не может там поймать этот датчик. Mm-hmm. Разные могут быть причины.
2: Ну, или действительно перепад
3: температуры. Или действительно там перепад температуры, или действительно где-то гвоздь поймали, mm-hmm. у вас спустило колесо. Конечно, mm-hmm. опять же, останавливаясь где-то на проезжей части, на оживленной, нужно выставить знак аварийной остановки, чтобы вас видели, включить аварийку. Очень часто бывает такое, что если вы где-то в оживленной полосе встали, остановились, там сзади машины стоите. Вот у нас такое ДТП было возле ВНСС несколько mm-hmm. лет назад. Тоже человек вышел там запаску достать там, из багажника. И по этой же полосе ехал там таксист, угу. который там в телефоне сидел, смотрел заказы и не заметил машину.
2: Да.
3: И, к сожалению, просто человек между двух машин оказался резко. И, конечно же, это летальный исход. Очень такая печальная ситуация, угу. которая... Плохо, что они бывают, угу. но нужно, опять же, эти моменты учитывать. То есть, если вы где-то видите, что там автомобиль едет, ну, постарайтесь там отойти хотя бы, чтобы не оказаться между машин. Угу. Или отпрыгнуть, ну, как-то краем, одним глазом контролировать вот эту ситуацию, чтобы...
2: Не попасть в неприятность.
3: Не попасть, да, mm-hmm. в неприятность там.
2: Константин, в завершении программы нашей давайте поговорим вот о чем. Зимой, летом, понятно, разные риски, мы все это прекрасно понимаем, но есть какой-то универсальный совет, что ли, по безопасному вождению, который работает в любой сезон. Вот вы, как автоэксперт, можете дать такой совет? Ну, один, максимум два.
3: Это очень хороший вопрос. Наверное, в первую очередь осознавать то, что ты делаешь, и помнить всегда, что автомобиль и проезжая часть — это источник повышенной опасности. Да? То есть в любой автошколе обучение начинается с того, что автомобиль — это средство повышенной опасности. И надо это помнить постоянно, когда даже если вы не являетесь автовладельцем, даже если вы просто пешеход и переходите дорогу, нужно помнить, что автотранспорт — источник повышенной опасности. Угу. И понимать, что где-то может вас... Другие участники движения могут не заметить, могут еще что-то. Если адекватно и объективно воспринимать реальность, не строить себе какие-то иллюзии и там, думать, что все водят идеально, это, допустим, заблуждение, да, и с головой подходить просто осознанно, и все будет хорошо. Угу. То есть, ну, не нужно ездить там на узких улочках во дворах там с высокой скоростью гонять, да, ну, то есть какие-то такие базовые принципы угу, соблюдать, угу. и это сильно... сокращает риски попасть в неприятную ситуацию. Конечно, никто ни от чего не застрахован. Кто-то может вас ехать, там собака резко выбежит и так далее. Но самому, во-первых, не нужно создавать какие-то опасные аварийные ситуации. Угу. Да.
2: Абсолютно согласна. Мы говорили сегодня про автомобильную безопасность. В гостях сегодня был автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, спасибо. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
5: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу летчика. Заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня мы поговорим о первых, а также, возможно, неожиданных кризисах молодой семьи, о тех трудностях, с которых начинают свою семейную жизнь пара. И чтобы эти кризисы и трудности не стали последними для молодой семьи, а стали точкой роста, мы их подробно разберем с моей гостьей. Мы будем говорить и о уверенности в своем выборе, о ценностях и национальных традициях, которые что-то нам заносят. Я убеждена, что первые трудности – это не признак провала. Это первая ступень к настоящей взрослой большой любви. Вот об этом мы и будем говорить с моей гостьей, психологом Ниной Айваровой. Здравствуйте, Нина.
3: Добрый день.
2: Итак, свадьба уже прошла, а у одного из партнеров активный поиск избранницы или избранника еще продолжается. То есть человек, будучи в браке, по каким-то причинам до сих пор ищет глазами свою вторую половину. Это может происходить бессознательно. Иногда даже психологи во время сессии выявляют такие моменты, и тогда возникает вопрос, а вы окончательно партнера выбрали или еще ищете? Вот как самому себе ответить на этот вопрос еще до похода в ЗАГС?
3: Знаете, я бы хотела вообще начать немножко издалека. Вот я бы... Молодые семьи разделила бы на две такие вот крайние категории. Вот есть семьи, которые, молодая семья, да, молодая пара, которая сама заработала на свадьбу, сами сыграли, организовали праздник для своих, значит, гостей, друзей, родственников, да. Есть другая категория, которым сделали все родители. Может быть, даже уже и квартиру купили, может быть, даже и, в общем-то, всю свадьбу организовали, оплатили, да. И вот, как правило, вот у первой категории молодых людей таких проблем не бывает. Почему?
2: Таких проблем, в смысле, проблема что с не будут неопределенностью.
3: Смотреть, да, такой, неопределенности, да? И так далее. Почему? Это уже зрелые люди. Дело в том, что семейные отношения – это прозрелость, это зрелые отношения. И вот когда человек еще смотрит куда-то в сторону, да, где-то самоутверждается, где-то тешит свое самолюбие, тщеславие, это еще пока не прозрелось, рано еще в семью.
2: Вот я читала, что есть такой период, называется период монады, когда ребенок проходит сепарацию в подростковом возрасте. Ему бы хорошо отделиться, прям вообще конкретно отделиться от родителей тем, что съехать от них. Даже поменять город. То есть, когда мы уезжали там учиться в вуз, в какой-то другой город, вот этот период и происходил. И что у таких ребят, когда они создают пару, процент развода намного меньше. То есть, они какие-то стрессоустойчивые. Они как-то умеют друг друга слышать и уж точно, как правило, определились с выбором. Это так?
3: Вот действительно, вот как раз это так. То есть они порешали сложные жизненные задачи, у них есть некий жизненный опыт, и самое главное, они научились принимать жизнь, принимать сложности, принимать какие-то такие серьезные жизненные задачи, как нормальные, естественные человеческие условия.
2: Так вот, как самому себе ответить на этот вопрос? Я окончательно с выбором определилась или я еще как-то на двух стульях пытаюсь усидеть?
3: Очень хорошо задать себе вопрос, для чего мне семья? Если мне семья нужна для того, чтобы мне мой партнер там купил квартиру, чтобы мой партнер там сделал меня счастливым,
2: или чтобы почувствовать себя взрослым, да?
3: Да, вот это как раз не про взрослость. Вот если мне семья нужна для того, чтобы выстраивать теплые отношения, для того, чтобы вырастить детей, да, для того, чтобы вот во взрослой жизни мне было комфортно, значит, с этим человеком, со своей семьей, это другая ситуация. Понимаете, вот здесь очень важно понимать, или человек вступает в брак для того, чтобы удовлетворять свои потребности эгоистичные, или же действительно выстраивать партнерские отношения. Очень есть хорошее упражнение, которое я часто использовала при работе со студентами. Представьте себя 50-55 лет. Как вы представляете свою семью? Вот, да, что вы там видите?
2: Вообще, представляете ли вы семью?
3: Да.
2: Потому что вы себя представляете холостяком или свободной женщиной?
3: И второй вопрос после этого вопроса, да, что я сегодня делаю, чтобы такая у меня была семья в 50-55.
2: Вот что сегодня я 20-летним, 35-летним делаю, чтобы у меня семья в 50-55 выглядела вот так, как я себе намечтала.
3: Есть ли у меня такие качества? Готова ли я так поработать, потрудиться, да? Вот. Как раз мы очень мало задаем таких вопросов. К сожалению, в жизни нас никто не учит. Вот раньше бабушки как-то передавали немножечко вот такой опыт жизненный, да, мудрости.
2: Вот про бабушек мы тоже поговорим. А давайте пока вот о ценностях. Мы сегодня знаем, что есть определенные ценности, которые как бы как фундамент, да, в нашей, основа нашей личности. Но это же мина замедленного действия. Особенно ошибаются те, кто скоропалительно женится. И такие, вот я недавно с мужчиной разговаривала, он говорит, первый брак распался. Почему? Женился после армии сразу, не глядя, схватил. Ну, это, мне кажется, на гормонах. А после того, как горячка любовная проходит, выясняется, что у партнеров разные представления о верности. Я не знаю, те же самые политические взгляды, отношение к патриотизму сейчас, вот, да, выстрелило тоже, количество детей, отношение к финансам и так далее, и так далее. Давайте выясним, что входит в понятие ценности и какие ключевые темы надо до свадьбы выяснить. Ведь мы же друг с другом разговариваем, и что-то мы должны услышать.
3: Что такое ценности? Если просто, ценности – это то, без чего я своей жизни не представляю. Ценности – это то, что для меня очень важно. Да? И, собственно говоря, это у нас второй фильтр выбора партнера. То есть первый фильтр – это
2: внешность.
3: Да? А второй фильтр – когда мы начинаем общаться.
2: Суть человека.
3: Да, суть человека. То есть как раз вот ценности, да, вот мы тогда чувствуем, да, что для него важно. Да? Он думает так же или не так. И вот вы хорошо сказали, скоропалительно. Вот очень часто мы не видим эти ценности, когда у нас еще глаза замылены влюбленностью. В некоторых культурах родители не разрешают молодым жениться на этапе влюбленности. Почему? Потому что это измененное сознание. То есть я не совсем адекватно воспринимаю этот мир. Что говорят, да? Любовь зла, полюбишь ли козла, да? Значит, голову потерял от любви. Вот это как раз про это. И вот очень хорошо, когда пара уже женится после того, как прожили разочарование друг в друге. То есть тогда они начинают знакомиться вот именно с тем человеком, с которым они собираются вступать в брак. Кстати, очень сильным индикатором является, знаете что, как к нему относятся окружающие, как он общается с друзьями, как он общается с мамой, папой, со своими близкими. То есть это очень серьезные сигналы, точно так же еще, в общем-то, вот изощреннее, да, он будет потом относиться к нам. Потом еще очень хороший индикатор, насколько он эмоционально открытый. Он умеет говорить о своих чувствах. А не так, обиделся и 3 недели не разговаривает. Да? Насколько он готов решать серьезные жизненные задачи. Он ищет там причину, чтобы не делать, или все-таки он будет искать решение.
2: Занести сложности молодой семье может и традиция в наших семьях называть зятя сыном, а невестку дочерью. Получается такая модель. В семье новый член, в семью новый член входит на правах ребенка, потому что его называют либо сыном, либо дочерью. А вопрос, как называть родителей супруга мамой или папой? Не приведет ли это старая традиция к тому, что родители будут диктовать свои правила и контролировать новоиспеченных сына и дочь, в общем, выполнять такие воспитательные функции? Потому что, ну, получается, иерархия такая. Мы родители, а вы дети.
3: Во-первых, здесь надо посмотреть, как вообще поменялась семья, да, семейная система. Смотрите, раньше девушка выходила замуж и переходила в род
2: своего жениха,
3: да? Мужа. А сейчас все перепуталось. Вот если даже молодежь живет отдельно от своих родителей, обратите внимание, если понаблюдать, большей части они больше взаимодействуют тесно с родителями жены.
2: Да, да, это так.
3: И вот что тогда происходит? Здесь, получается, сразу доминирует женщина. И вот когда девушка приводит своего молодого человека в свою семью, а там, очевидно, доминирует мама, поскольку это передается, да, паттерн поведения передается, да. И вот представьте себе, что делать этому молодому человеку. Он же без крыльев, он без права на, значит, собственное мнение и так далее. Он в чужой семье, он в чужом пространстве. Я всегда говорила молодым студенткам, не приводите своих мужей, значит, своей семьи. Потом вы хотите, чтобы они были хозяинами.
2: Вы имеете в виду, не приводите на жилплощадь, да, не надо жить, да, с родителями. Да. Вот об этом.
3: Угу. Да. А вы хотите потом, чтобы он был глава семьи, и он принимал решение, как он в чужом пространстве будет принимать решение. Вот что касается сын-дочь, я бы сказала, или мы просто называем, или действительно нарушена семейная система. Это не ваша дочь и не ваш сын. Это зять и невеста, да? Вот. И это, видимо, очевидно, знаете, с чем связано? Мы же сегодня не из многодетных семей. И вот есть единственная дочь, а сына не было. Вот появился сын. И то же самое и наоборот. Ну, чаще тещи любят своих, значит,
2: зятю.
3: Зятя, да, любят. Почему? Потому что сына не было, хочется сына воспитать. Потому что у нас есть вот этот вот материнский инстинкт, хочется много воспитать, но мы все вывалили на одного ребенка, да, теперь появился второй. А что касается мама, папа, а это уже на выбор. Просто некоторым это сложно, да, дается, а некоторым это легко. Вот у нас, допустим, обе невестки называют нас мама, папа. Это, конечно, не так. Я прекрасно понимаю, да, они меня называют мама, это не так, как они свою маму называют.
2: Ну, как
3: мамой.
2: Бы понарошку.
3: Да, да. То есть, и как бы я чувствую, что они уже вот как-то, поскольку это давно еще идет, да, они уже как-то без барьеров и так далее. Угу. И сказать, что мне тепло, холодно, это уважение определенное в традициях так было, да.
2: Угу. То есть, что мы скажем? Да. Решайте сами, да, вы можете называть мама и папа, но в голове держите, что это не ваши родители.
3: Если бы меня называли мамой, я бы тоже не обиделась.
2: Угу. А вообще вот лучше, конечно, самим обозначить, как лучше называть. Ну, как бы сама теща и сама свекровь со свекром сказали бы, как лучше. Решить этот вопрос сразу.
3: Конечно, свадьбы. Тут ведь не важно, как ты называешь.
2: То есть, да? Я не обижусь, если ты меня назовешь.
3: Конечно, я
2: так-то
3: бы не обиделась, если бы меня не называли бы мамой, да? Но там и там, и там были хорошие, мудрые бабушки. И вот бабушки, видимо, да, вот зная традиционные вещи и так далее, видимо, все-таки настроили своих внучек таким образом.
2: Конфликты. Поговорим о конфликтах. Как правило, они возникают из-за распределения бытовых обязанностей, хотя вроде бы у нас сегодня так много всяких гаджетов бытовых, да, помощников. Как соединить разные противоположные семейные представления? Вот она из семьи, где мужчина включен в бытовые заботы, например, папа помогал мыть посуду, пылесосил, а он из семьи, где каждый сам за себя. И в итоге конфликты, ничего конструктивного. Что делать молодым?
3: Правильно обозначили, именно вот как раз бытовые вопросы являются очень часто причиной, я бы сказала, не сколько конфликтов, сколько ссор.
2: А в чем
3: вот 70%
2: разница?
3: Ссор из-за вот как раз решения.
2: То есть конфликт это нечто большое, глобальное, а ссора это мелкая такая,
3: да,
2: вот.
3: Причина-то глубже.
2: Мелкий спор.
3: Причина глубже как раз вот в разных ценностях, в понимании, по-разному понимают они, значит, семейное устройство, и вот как раз в качествах, готов ли заботиться, насколько он видит. Значит, допустим, он играет на компьютере, жена с детьми и там еще на кухне, да? Насколько он готов видеть, сколько вкладывает жена? Очень есть тоже хорошее упражнение, вот когда ваша жена или, допустим, муж чем-то занят, вы-то чем заняты? Просто как раз, вот, каждый раз вот посмотрите, да, наблюдайте, и тогда станет понятно, как распределять роли. Но это, опять же, надо быть зрелым. Вот. А здесь надо еще понимать, знаете что? Кто сколько зарабатывает, то есть кто обеспечивает семью. Мы сталкиваемся сегодня вот с такой еще ситуацией, часто на консультациях. Вот муж пришел, как собака, уставший с работы. Я понимаю, с детьми сидеть тоже это работа, да? Но она даже не пытается понять, не пытается как-то принять, что он очень сильно устал. Вот. И сплошные претензии, а еще представьте, ты пришел уставший, голодный, а в холодильнике шаром покати, и дети орут, и в комнате дома бардак. А жена начинает возмущаться. Вот здесь надо понимать, да, кто сколько вкладывает. Если действительно муж меня в данный момент обеспечивает, я должна принять вот моя часть, да, как раз создать вот ту атмосферу в семье, где нам будет комфортно.
2: Еще мы поговорим об отсутствии личного пространства и границ в молодой семье. Это очень важно, на мой взгляд, потому что возникает слово «мы», Мы так упиваемся этим словом «мы», нам так нравится быть нами, да, быть парой. Но это слово «мы» становится давлеющим, и порой супруги забывают, кем были до брака. Как этого избежать?
3: Я бы сказала наоборот. Вот как только появилось местоимение «мы», семья сформировалась. То есть, да, «мы». Мы разбили вашу чашку. Мы, значит, что-то сделали. Муж про жену говорит, да? То есть он как бы принимает ее какие-то ошибки и так далее за свою. Вот здесь как раз умение защищать свою семью, умение защищать свою жену. А что касается границ, вы знаете, я немножечко всегда возмущаюсь, что современная психология настолько много внесла вот таких вещей.
2: Границы,
3: токсичность, там, да? Вот знаете, вот я не представляю, вот у меня есть четкие границы, вот у мужа четкие границы. Я не знаю, как так жить. Мне кажется, речь о другом. Как развивать свою самодостаточность и проявлять вот это. Да?
2: То есть, когда женщина или мужчина развивает свою самодостаточность, слово «мы» вообще на них никак пагубно не влияет.
3: Абсолютно.
2: «Мы» — это не страшно, получается. Это склеивание жуткого не произойдет.
3: Вот, знаете, вот хорошо сейчас сказали, склеивание как раз не должно быть. Вы знаете, по этому поводу есть шикарная притча. Молодые люди, да, красивый такой молодой человек и девушка поженились, и они мечтали создать счастливую семью. Но они знали, что где-то высоко в горах есть мудрец, который все знает про счастливые отношения. Одни поднялись к нему и говорят: «Мы знаем, ты мудрый, ты знаешь все о счастливой семье. Расскажи нам, передай нам эти мудрости». И он говорит: «Ты, молодой человек, иди в горы и поймай самого сильного орла. А ты, девушка милая, иди в горы и поймай самую сильную, красивую орлицу». Вот они выполнили это задание, принесли орла и орлицу, да? Он дальше им дает веревочку. А теперь привяжите их друг к другу одной ногой. Они это задание выполнили. А теперь вы их отпустите. Орлы пытались взлетать, они причиняли боль друг другу, да? Вот вам конфликт, понимаете? И вот он говорит: счастливые семейные отношения – это когда мы не привязываем друг друга к себе, мы летим параллельно к одной цели. А лететь параллельно к одной цели могут только самодостаточные, зрелые люди, которые не нуждаются в другом для удовлетворения своих эгоистичных потребностей.
2: Есть зона, где мы, а есть зона, где я. И ничего плохого в том, что у меня есть я, нет.
3: Вот, Рената, знаете, вот здесь тоже, мне кажется, мы, психологи, очень сильно преуспели в этом. Вот сегодня очень много женщин: сама себя выбираю, прежде всего думаю о себе, ради детей не стоит жить. Там еще что-то.

0: разные вещи, да, и начинают потом, руководствуясь этим, жить, страдать, разводиться,
1: Нина, а что плохого, если есть отдельно я от мы? Ну, то есть я в мы вкладываюсь, я туда отдаю, но есть еще мое личное, мое любимое, есть мои интересы.
0: Конечно. И вот опять же приведу очень интересный пример. Значит, веду семейную психологию у заочников. Вот у мужчин там есть, значит, спортзал, они там в сауны ходят. А почему, говорю, вы не ходите? Они говорят, а когда? Столько домашней работы. Говорю, стоп. Выберите, пожалуйста, день. Ну, допустим, вторник или четверг. Вот в 6 вечера соберите сумку, идите в спортзал. Я говорю, в 9 вечера придете. Кто-то помрет с голоду в вашей семье? Это у нас в голове, это таракан, что без меня не проживут. Мне надо все проконтролировать. Мне надо всех проконтролировать.
1: Ну, значит, свои интересы тоже важны.
0: Конечно. Вот то есть, если ты придешь в спортзал, а потом такая счастливая, отдохнувшая, конечно, энергичная, муж и дети только будут рады. Да они рады, что вы их оставили на 2 часа.
1: У нас пауза. Напомню, я Рената Гасанова. Моя гостья, психолог Нина Иварова. Тема разговора «Молодая семья. Первые трудности».
2: Наши лично. Радио Югра. Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-33-0909. 33-09-09.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Нина Иварова. Мы говорим о молодых семьях, о важном и сложном этапе, о начале, о тех трудностях, с которыми сталкивается молодая семья на старте семейной жизни. А поговорим про болезненные финансовые стрессы и разные подходы к деньгам. Один сберегающий в семье, другая или другой расточительный, или берет кредиты, и семья в постоянных долгах. Как договориться?
0: Ну, что касается финансовой стороны, сейчас очень много соблазнов. И родители, к сожалению, не готовят детей жить по своим доходам. И человек привыкает с молодости, да, тратить больше, чем он умеет, собственно говоря, вносить в семью.

0: Вот это самая большая причина, да? Вот. А что касается финансовой стороны, да, когда у нас нет денег, мы действительно нервничаем, психуем. Деньги – это еще и, в общем-то, вот…
1: Безопасность, да, уверенность в будущем.
0: Уверенность, да, в будущем – это, собственно говоря, это наши возможности.
1: Конечно.
0: Это наши возможности. Но очень четко надо понимать, сколько ты готов зарабатывать, сколько ты готов развиваться, сколько ты готов именно ждать. Кстати, тоже интересный момент, да? Вот наше поколение все-таки, мы росли как? Мы понимали, что в молодости пока квартиру не можем купить, да? Мы накапливали, мы работали, мы развивались, у нас была мотивация. Вот сейчас немножко другая ситуация, сейчас слишком много соблазнов. Вот с этими же ипотеками, да? Иногда ведь смотришь, берут ипотеку непосильную. Я один раз была на тренинге, когда все 14 человек, кроме меня, были с ипотеками. Мне страшно и жалко было на них смотреть. Вот такое ощущение, что у них на плечах лежит просто вот мешок с грузом. Я понимаю, хочется сразу хорошо жить, но ты должен еще соотносить, да? Вот мне очень понравилась, знаете, одна фраза в одном из подкастов. Жизнь – это как математика. Есть условия задачи. Да, но. Да, но. И дальше решаешь эту задачу. Вот очень многие не готовы сегодня принять вот это дано. Дана мне пока вот такая ситуация жизненная. Мне дан такой муж или такая жена. Вот у меня ребенок появился. Дано, значит, я ищу решение задачи. Знаете, вообще проблема решается, когда человек, вопрос, кто виноват, ты виноват в этом и так далее, да, заменяет на вопрос, что я здесь могу сделать, что я должна или должен сделать. Вот тогда задачи решаются.
1: Деньги еще маркер много чего. Многих вещей в семье. Прямо они указывают на какие-то, да, провалы. Например, вот мне рассказали историю. Рассказчица мне повествует о том, что вот была пара молодая. У нее были некоторые накопления. Он эти накопления взял, куда-то вложил. Это был риск. Он рискнул и потерял эти деньги. И далее мне рассказчица говорит, у них доверительные отношения. Он ей все честно рассказал, что он, грубо говоря, потерял эти ее деньги. Я говорю, у них нет доверительных отношений, потому что он скрыл тот факт, что он у нее умыкнул эти деньги. Ну, согласитесь. И это показали деньги.
0: Хороший вопрос подняли. Вы знаете еще, почему сейчас сложно стало финансы как-то распределять в семье, отслеживать? Раньше были наличкой.
1: Наличкой, да, знаете, куда складывали?
0: Видели, сколько
1: в постельное белье родители, да, наши клали, вот у них, да, там общая кубышка.
0: Конечно, они видели, они могли потрогать, они, да, понимали, сколько есть. А сейчас у него
1: эфемерность
0: на карточке
1: какая-то,
0: непонятно,
1: да,
0: сколько,
1: да. Какая
0: у нее на карточке, да, и мы не знаем. Угу. Вот здесь очень важно вот в этих условиях договариваться, обсуждать, вести учет, куда мы тратим, проанализировать, что мы купили, все ли нам надо было. То есть вот это как раз должно быть совместно. Здесь, знаете, двояко. Если это было накоплено до его женитьбы, он имеет на это право.
1: Подождите, если до женитьбы она накопила эти деньги, он имеет право их взять?
0: Это ее были накопления?
1: Это ее были деньги. Он их спустил куда-то.
0: О, вот здесь... Сказать, что только он виноват. Вот знаете, опять же, да, кто виноват тогда? Тогда смотрите, что здесь произошло. Почему так оказалось, что я позволила своими деньгами...
1: Она доверяла, как так оказалось. Она доверяла своему мужчине.
0: Ну тогда...
1: Не доверяй.
0: Да, нет, не то, что не доверяй. Вот здесь надо понимать, насколько это по его глупости, по его легкомыслию, насколько это его черта характера, и как он вообще сам это пережил.
1: То есть здесь... Переживал страшно.
0: Очень много нюансов. И одно дело проиграл в карты, другое дело он пытался создать бизнес, у него прогорело. Это тоже другая история. То есть здесь однозначно сказать, что вот это вот плохо и все. Понимаете, это про жизнь. Да, ну,
1: еще
0: вот
1: один
0: ситуация.
1: Момент. Не единожды наблюдала ситуацию, когда у мужчины нет абсолютно денег, потому что жена, супруга забрала все карточки. Вот это вот для меня, я не понимаю вообще, как может быть мужчина без денег, это какой-то уже ребеночек. И он начинает стрелять у коллег там по сколько-то рублей. А все это выглядит как-то ужасно. И мне кажется, что в данном случае вопрос о тирании идет. Но это финансовое насилие, на самом деле. Когда у вас забирают карточки, ваши зарплатные, ребят, давайте не будем в иллюзиях и в розовых очках ходить. Это тирания. К вам применяют финансовое насилие. У вас ваши деньги должны быть в вашем кармане. Так?
0: Однозначно. То есть это вот, знаете, как такая вот очень деспотичная мама забрала у ребенка все ресурсы, так он никогда и не вырастет. Он никогда не будет развиваться.
1: А, тот факт, если мужчина сам отдает, это о чем?
0: Если он сам отдает и все до копейки, угу. Это его проблема, что вот он так себя ценит. Если ты себя так низко ценишь, угу. Тебя и другие не будут ценить. Но если он отдает, в общем-то, большую часть, здесь, знаете, опять же, вот есть женщины, которые очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. И вот как раз она-то вот что попало, не будет покупать. Когда у нее есть эти деньги, она будет их беречь, она будет их хорошо, собственно говоря, да, распределять. Вот там надо опять же посмотреть, какая это женщина.
1: Ну, а он что, совсем дурачок, что ли? Что ли он не умеет распоряжаться? Зарабатывать умеет, а купить себе куртку не может сам?
0: Вот смотрите, да, мы распределяем в восьмом для чего? Для хозяйственных нужд. Детям что-то купить, да, там продукты, там и так далее, да. Вот в большинстве семьях так сложилось, да, этим занимается женщина. Угу. Если это так, то это хороший вариант. Если муж за это все отвечает, угу. Тогда, конечно, он распределяет. То есть все зависит от того, кто все-таки вот это планирует, распределяет. Понимаете, вот когда создаем семьи, один более зрелый партнер, да, другой менее зрелый. И вот мы говорим, перевоспитывать ни в коем случае никого мы не сможем, но подращивать, да, показать, как лучше, в общем-то, вот своим примером, не упреками, не поиском виноватых, да, а именно вот длинными разговорами, да, размышлениями, жизненными примерами, мы можем подращивать другого человека.
1: Не сошлись характерами. Это такой штамп, который пишут в бланках на расторжении брака. А как понять, что избранник подходит по характеру? И еще, ладно бы мы поняли, да, в самом начале, что характер подходит, так ведь люди-то в течение жизни меняются.
0: Я всегда говорю, семейная пара, она гармоничная, когда мы умеем раскрывать лучшие качества друг в друге. Поэтому мы уже влюбились в того партнера, у которого были такие качества, такие черты, да, а кто воспитал? Мама, кстати, с папой воспитали, да? Мы приняли, нам это все понравилось. А дальше мы раскрываем семейные пары, лучшие или худшие черты. Ведь смотрите, если я вас постоянно буду критиковать и подавлять, какие качества будете проявлять?
1: Я, наверное, сопротивляться буду.
0: Сопротивляться, даже агрессия может быть, озлобленность, обида. Согласны? То есть получается, да, вот в зависимости от того, как я отношусь к своему партнеру, угу. Он не будет проявлять те качества, вот именно соотнеся с моими формами поведения.
1: Вообще говоря, семейная система – это как будто бы незримые какие-то такие рычаги и нити. Действительно, как только сам начинаешь меняться, каким-то вообще непостижимым образом меняется и партнер. Нет, мы, конечно, не говорим про патологию, там ничего уже не сделать, но где здоровые отношения, здоровые, психически здоровые люди, ну там правда начинает отражение в позитив уходить.
0: Я бы сказала еще точнее, да? Хочешь поменять мир, начинай с себя. Хочешь поменять партнера, ты измени свое поведение, у него реакция будет абсолютно другая. Да, что такое реакция? Его мысли, его чувства, его поведение. Только от жизни собачья собака бывает кусачей.
1: Мы скоро уже заканчиваем. Вот такой еще вопрос. Отсутствие общих целей и планов на будущее. Должны ли быть у семьи общие цели? Вообще как-то женишься, как выходишь замуж, какие там, кто там что обсуждает, какие цели? Влюбились, да и женились. А надо ли?
0: У нас очень много целей в жизни, да? И ведь это, опять же, они обязательно должны быть. Общие цели всегда сплачивают. Обратите внимание, если, допустим, молодая пара купила квартиру, она обустраивает, да, своими ресурсами там, значит, обустраивает свое жилье, они в это время очень дружные. Пусть они ссорятся, когда они обои клеят, да, но в целом-то у них есть общая цель – создать себе уют. Угу. То же самое, когда воспитываем детей. Очень полезно говорить о том, каких мы хотели бы видеть, да, вот как мы будем себя вести, когда они повзрослеют. То есть это как раз общая цель. Мы как бы показываем, а куда мы идем-то, кого мы из него воспитываем.
1: Хочется здесь уже подытожить и сказать о том, что, наверное, не надо никаких питать иллюзий на самом старте. Будут ожидаемые кризисы, будут личные кризисы, с которыми обязательно столкнется молодая семья. Вот эти вот нормотипичные кризисы, которые, они, это хронология семьи, да, они обязательно, они у всех всегда есть, и они будут у этой молодой семьи. Не надо думать, что это будет какая-то прогулка по ромашковому полю. Нет. Но есть еще тема привязанности, например, да, разные типы привязанности. И знаете, вот все, о чем мы сегодня говорили, как будто столько всего надо учесть, чтобы выбрать того самого, ту самую. Но, возможно, и поэтому современные свидания напоминают некоторые такие собеседования. Вот к этим всем знаниям, о которых мы сейчас с вами говорили, еще добавить, ну, я не знаю, легкости бы, что ли.
0: А это опять зависит от моих ценностей, от того, для чего мне семья, да, от того вообще, как я люблю вообще жизнь, люблю, в общем-то, близких, родных, да, люблю радоваться, то есть... Безусловно, от этого всего зависит. И вот как раз я бы хотела вот первой, наверное, да, принимать действительно жизнь как математику. Есть условия, да, но. И ищи решение, да. Угу. Второй момент, надо понимать. Вот нам очень хорошо говорил наш профессор, да, на семейной психологии, он говорил, молодые люди, супружеская совместимость – это колоссальный труд над достижением этой совместимости. И еще, вот очень многие говорят, любовь прошла. А взращивали мы любовь или нет? Вот влюбленность, она дается от нам от природы. Для чего? Для того, чтобы люди размножались.
1: Чтобы мы стартанули.
0: А вот любовь, она взращивается. Это вот зависит от духовности. Поэтому надо всю жизнь развиваться. Семейная жизнь без саморазвития, да, она невозможна.
1: Спасибо вам огромное. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Нина Иварова. Мы говорили о трудностях и кризисах молодой семьи. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
0: До свидания.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл 86. .ру.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей. Сразу при заключении контракта 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
12: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север. В Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь Платоном Лопаревым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в 1890 году в селе Самарово Тобольской губернии. Сегодня это Ханты-Мансийск. Твое детство и юность пришлись на рубеж веков. Ты был из простых, из крестьянской семьи. Про тебя можно сказать, что ты такого дяди племянник. Твой дядя известен не только на Тобольском севере, но и в Санкт-Петербурге. Самаровский петербуржец, так называли твоего дядю Хрисанфа Лопарева. Он был известным специалистом по древнерусской и византийской литературе, библиографом императорской публичной библиотеки, краеведом. Он сыграл ключевую роль в твоем воспитании. Твой отец рано ушел из жизни, тебе было всего 4 года, и ты не помнил его. Все заботы о твоем образовании взял на себя дядя Хрисанф. Ты любил и уважал его. Семена просвещения принесли плоды. Ты окончил Тобольское городское училище, а затем Омское механико-техническое. Кажется, тебя ждет неплохая карьера, ведь ты толковый парень. Но мобилизация. И вот ты в строительном батальоне царской армии, базировавшемся в Тюмени. Гражданская война. Мир разделился на белых и красных. Местное население одинаково боится и тех, и других. А ты сделал свой выбор и не изменил его до конца жизни. Армия Колчака двинулась на север, но ты против него. На Обском севере ты организовал антиколчаковское партизанское движение. Ты был не только толковым, но и лидером. Казалось бы, ты в буре событий, сотрясающий век, но молодость берет свое. У тебя случилась большая любовь. Любовь на войне особенная. Все чувства так обострены, все вокруг кажется таким зыбким, а оттого еще сильнее хочется удержать свое родное, любимое. Девушку зовут Клава Доронина. Она фельдшер-акушер. У нее тоже война. Она борется с тифом. Эпидемия унесла много жизней, в том числе и работавших в Самаровской больнице медиков. Клава противостояла тифу в одиночку. В 1919 году ты, красный командир Платон Лопарев, сделал предложение Клавдии Дорониной. Она дала согласие. И через год на свет появился ваш первенец, сын Юра. Мирная передышка оказалась недолгой. В 1921 году началось крестьянское восстание. Местные жители недовольны политикой продразверстки и раскулачивания. У многих зажиточных крестьян и рыбопромышленников национализировали, то есть отобрали сельхозугодья, орудия лова и скот. Лозунг «За советы без коммунистов» сильно напугал новую власть. И она бросила все силы на подавление восстания. К слову, повстанцев поддержало практически все аборигенное население. Тебя вызвали в Тюмень. Там ты создал северный экспедиционный отряд, и он двинулся на север, вышел на Обь и уже весной 1921 года взял село Самарово. С мятежниками было покончено. Самарова Клавдия снова стала работать фельдшером-акушеркой. В 1922 году на свет у вас появилась дочь Диана. Спустя 2 года вы переезжаете в Тобольск. Здесь ты уже не красный командир, а руководитель научной секции Обрыбтреста. Затем ты стал директором Обтазовской научной рыбохозяйственной станции. Ты строитель мирной жизни. Ты развиваешь интегральную кооперацию. Тебе нужно организовать цепочку кредитования, производства, снабжения и сбыт. Ты стал одним из пионеров организации клеточного звероводства в Обертышье. Теперь ты отвечаешь за строительство первой зверофермы. Параллельно ты руководишь стройкой в окрестностях Тобольска, пушно-зверового питомника на 100 пар американских лисиц. Было ли у тебя время подумать, как из толкового студента ты стал красным командиром, а теперь еще и управленцем? На тебе опять колоссальная ответственность. Как ты справлялся? В твоем дневнике оптимистичные лозунги и достижения твоей команды. Все коротко и по делу. Ты радуешься тому, что культура общества растет, что развивается звероводство, что удается улучшать быт. Тебя воодушевляет великая цель коммунизма. Ты рад быть частью этой созидающей силы. Твои статьи регулярно публикуют журналы. Одним из первых ты встал на защиту диких животных. Ты предлагал установить сроки охоты на каждый вид зверя. Ты начал исследования, заложившие научные основы рыбной промышленности края. Ты верил в югорскую нефть. Ты изучил и этот вопрос. Ты предчувствовал, что нефть в Югане может кардинально изменить экономику края, и ты сообщаешь об этом властям. Благодаря твоему сигналу экспедиция Виктора Васильева отправится из Москвы на Юган и подтвердит предположение о наличии нефти в крае. Но все твои достижения, вся твоя славная биография не спасут тебя от 37-го года. Твоя Клавдия, участница партизанского движения, стала женой врага народа. Ее письма с просьбами пересмотреть твое дело ничего не изменят, к ее мольбам не проявят никакого интереса. В 38-м году после изнурительных допросов тебя расстреляют в Омске. Чтобы подробнее разобраться в судьбе Платона Глопарева, сегодня я пригласила историка Дмитрия Васильевича Филипчука.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Ну что ж, на потомках Хрисанфа Лопарева, вопреки известной фразе «Природа не отдыхала», Платон Ильич тому доказательство, что вы можете сказать в дополнение?
3: Полностью согласен с вашими словами, что вот как раз вот на Платоне-то Ильича Лопареве природа-то точно не отдохнула. И даже то обстоятельство, то на его биографии отразился, по сути дела, весь бурный период становления советской власти на Убертышском севере со всеми плюсами и минусами. Это дает нам право говорить о Платоне Ильиче как историческом персонаже, одной из ключевых фигур нашей истории первой половины 20 века.
2: Как вы думаете, почему Платон Лопарев встал на сторону красных?
3: Точно так же, как встали на сторону красных многие бывшие фронтовики Первой мировой войны. Ведь смотрите, в 1915 году его призывают в армию, отправляют в Тюмень, там он становится солдатом строительного батальона, потом его судьба помотает по фронтам Первой мировой войны. Вот за короткий срок он был и на севере, и на юге побывает. И он видит, во-первых, усталость солдат от этой войны, усталость общества, в том числе и в тылу. Увидит особенно тот период, когда в армии не хватало практически ничего, а когда вот это вот самое ничего появилось в избытке, появилась другая беда, это большевистская пропаганда «Долой войну», «Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую», как еще в 14 году Ленин призывал, да? Это развал фронта, это неспособность новой власти после крушения царизма навести порядок. Навести порядок и вот эта вот деморализация, что ли, армии, разброты шатания, они же были водой на ту мельницу, которая привела большевиков к власти. И тот же Платон Лопарев оказался в числе большевиков. И был верен своим идеалам, в том числе и до конца жизни.
2: Ну, мы это видим, да. Восстание 1921 года. Давайте об этом поговорим. Кстати, если я не ошибаюсь, в этом году 105 лет Убертышскому
3: восстанию. В этом году буквально вот, да, в марте этого года, 2026-го, исполнилось 105 лет крупнейшему в истории антикоммунистического сопротивления восстанию западносибирскому, крестьянскому. При советской власти его называли кулацко-эсеровский мятеж, который начался на юге Тюменской области, на территории современного Северного Казахстана. И буквально в течение нескольких недель охватил территорию вплоть до Обской губы. Огромная-огромная территория была охвачена восставшими.
2: То есть нашей этой самой, наверное, одной из тоже больных ран 105 лет уже.
3: Это очень больная рана.
2: Гражданская война – это больная рана, которую, наверное, нам еще переосмысливать не в одном поколении.
3: Да, любая гражданская война – это самое чудовищное, что мог придумать человек. А если, как говорится, в 21-м году друг против друга встали те, которые воевали рядом за установление советской власти, то были есть красными партизанами.
2: То есть сами красные партизаны друг против друга встали.
3: Да, многие, многие просто оказались по разные стороны баррикад. Вот это тоже очень страшно. И как любая гражданская война, восстание 21-го года – это реки крови. Это жестокость, которая не поддается абсолютно никакому пониманию, никакому восприятию. Жестокость и с той, и с другой стороны. Но если мы чествовали на протяжении нескольких десятилетий жертв вот этого мятежа, этого восстания, ставили памятники, монументы, называли улицы в честь героев, борцов за советскую власть, то нам еще предстоит осмыслить восстание 21-го года и осмыслить мотивы тех людей, которые пошли с оружием в руках против той власти, за которую они проливали еще буквально 1.5-2 года тому назад свою кровь.
2: Как было подавлено восстание и какая роль в этой операции была у Лопарева?
3: Как я уже сказал, восстание было подавлено очень жестоко. Вопрос о том, была ли это вынужденная мера или это были на самом деле меры такого сознательного устрашения мятежников, это мы оставим в стороне. Потому что кровь лили и те, и другие. Как вы сказали в своем рассказе уже, предваряющем нашу беседу, Платон Ильич Лопарев назначается командиром Северного экспедиционного отряда, которому предстояло пройти путь по Иртышу и Айби. И вот, чтобы наши слушатели почувствовали весь кошмар и ужас вот этого гражданского противостояния и какими мерами достигалось повиновение, усмирение вот этих территорий, приведу такой пример, что известен текст одной из телеграмм за подписью Платона Ильича, который он рассылал вперед, значит, по мере продвижения вот этого отряда на север, в котором черным по белому пишется, значит, что люди, местные жители, которые будут укрывать у себя белобандитов, которые будут хранить неучтенное оружие и не сдадут оружие власти, не выполнят приказ о сдаче оружия, будут жестоко наказываться. При малейшем сопротивлении со стороны населения той или иной деревни, деревня будет уничтожаться. Понимаете, вот это я когда прочитал вот этот текст.
2: Я даже боюсь спросить вас, а как жестоко наказываться?
3: Обстрел с кораблей, расстрел местного населения, сжигание. Не хочу проводить аналогии. Еще раз повторю, я не обеляю восставших, но и со стороны власти жестокость была.
2: Мне кажется, вот как раз-таки исцеление следующих поколений, когда мы действительно без прикрас все это изучаем, все это достаем, все вот это вот спрятанное где-то далеко.
3: Чтобы отойти от гражданской войны и дальше идти уже к Платону Ильичу, хочу только сказать, что у нас до сих пор гражданская война еще у многих в мозгу. Пока в головах, на самом деле, эта гражданская война не окончится, мы просто-напросто будем неадекватно воспринимать события того времени.
2: Поговорим о деле Лопарева. Вот уж, да, как развернулась история его жизни, каким финалом она закончилась. Дело Лопарева, почему и за что он был расстрелян в 1938 году?
3: Надо начинать с 20-х годов. Восстание подавлено. В 1923 году, будучи семейным человеком, с двумя детьми на руках, Лопарев переезжает в Тобольск. И он начинает заниматься абсолютно новым для себя делом. Он становится хозяйственником. Ну, на самом деле, красный командир, красный партизан, только еще недавно, как говорится, отдававший приказы на поле сражений.
2: Я даже представить не могу, какая трансформация происходит с человеком.
3: Это поколение того времени. Они, понимаете, можно по-разному относиться к людям 20-х, 30-х годов, но у них не отнять такого качества, как энтузиазм, веры в то дело, которым они занимались, за которое они боролись буквально несколько лет до этого во время гражданской войны, проливали кровь и свою, и чужую. Вот не жалели жизни. И вот тот энтузиазм, с каким Лопарев прямо окунулся с головой, по сути дела, в хозяйственное переустройство Тобольского севера, вот это как раз подтверждение. Ведь смотрите, пушнина всегда была важным элементом в торговле. Государству пушнина была необходима. Как ее добыть? Ну, извините, обкладывать налогом местное население? Показали себя советские органы, как они могут, значит, собирать пушнину у охотников инородцев. Одна из причин, кстати, того, что подавляющее число инородцев стали на сторону восставших в 21-м году, это вот как раз вот безобразная экономическая политика. И поэтому было решено создать интегральную кооперацию. То есть, помимо заготовительных пунктов, которые бы собирали бы с местных охотников вот эту пушнину, принимали пушнину, нужно было создать в том числе и предприятие по производству этой самой пушнины уже в искусственных условиях. Вот в этот вот зверопитомник, к которому приложил руки товарищ Лопарев, Платон Ильич, это как раз вот наглядное тому подтверждение. И ведь на самом деле им было много сделано в тот момент, вот 20-е, начале 30-х годов, по увеличению объемов заготовки пушнины, по увеличению поголовья вот этих лисиц американских тех же, значит, которые были ценнейшим источником меха. Он проявил на самом деле себя как государственный, экономически грамотный человек.
2: И поэтому его расстреляли.
3: Вот, несколько другое.
2: Вот давайте поговорим об этом.
3: Вот, дело в том, что в тот момент, во второй половине 20-х годов, в начале 30-х, одним из руководителей оприптреста Тобольске становится небезызвестный Угланов. Один из руководителей партийных организаций Московской области, Петроградской области, проявивший себя на Урале, с Урала перешедшего как раз вот на Тобольский север. Он, в общем-то, критиковал и экономическую политику советской власти в отношении вот как раз вот с инородцами. И даже вот тот факт, что при Угланове и в Тобольске началось активное строительство жилого фонда, и вот Угланов во многом поддержал старания Лопарева, вот создание вот этой вот зверофермы, вот этого зверопитомника. Оно, в конце концов, когда грянул 1937 год, оно не спасло ни того, ни другого. Хотя показатели у Тобольской интегральной кооперации на тот момент были шикарные. Но Угланова обвинили в том, что он якшался с иностранцами, был завербован германской разведкой, работал на Рейх в середине 30-х годов.
2: Его... Вы сейчас улыбаетесь, это потому что настолько абсурдно?
3: Ну, у нас, извините, у нас люди на себя брали под пытками, признавались в том, что они агенты Мадагаскара, ну что поделаешь, это смех смехом, а это же, это на самом деле, это не было бы, было бы что-то смешно, если бы не было так грустно. Это одна из страшных страниц нашей истории. Вот и конкретно вот этих людей, о которых мы с вами рассказываем. И как часто бывало в то время, в подавляющем случае, если человек попадал под репрессивную машину, то все, кто прямо или косвенно с ним общался, становились его соучастниками. Арестовывали по разным предлогам. Кто-то прямой соратник, кто-то арестовывался с целью, чтобы выбить из него показания против обвиняемого. Вот так вот попал в 1937 году, попал в тюрьму и наш герой.
2: Давайте еще скажем, что НКВДшники какие-то колчаковские сокровища искали у Лопарева.
3: Это история, которая имела место быть даже задолго после смерти нашего героя. Потому что колчаковское золото где только не искали. В 30-е годы появилась вот версия, что часть колчаковского золота, читай, золотого запаса России, была оставлена где-то на Тобольском севере. Искали и в Тобольске, искали и в Сургуте, искали и в самых таких труднопроходимых местах.
2: Как будто бы одна легенда про Сорни Най, про золотую бабу, да, заменилась другой вот, историей про клад.
3: Это из той же, знаете, это одного поля ягода, вот эти все истории. И ходила версия, что вот эти вот знаменитые, печально знаменитые вот эти вот экспедиции белогвардейцев в 18-19 году, которые ставили за целью, значит, усмирение местного населения, значит, уничтожение органов советской власти на Тобольском севере, они в том числе ставили перед собой тайную задачу перепрятать в труднодоступных местах вот это вот золото. И якобы красный партизан Лопарев получил, не знаю уж от кого, получил сведения о нахождении вот этого клада.
2: Ну, в общем, какой мы вывод делаем? Расстрелян он был в результате вот этой вот конкурентной борьбы внутри партии.
3: Ну, и прежде всего, как соратник, сподвижник, сотрудник у Гланова, тем более, что они очень близко контактировали.
2: Как будто бы Лопарев считал его своим учителем.
3: Да.
2: И здесь мы тоже понимаем, какой силой была личность, ведь он не стал...
3: Он не оговорил никого.
2: Оговаривать, да.
3: Вот, не оговорил никого, и, возвращаясь к вопросу идейной крепости, скажем, что он не отрекся ведь от своих коммунистических взглядов.
2: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать...
3: От своих коммунистических взглядов.
2: А вот я хотела спросить, как вы думаете, да, о чем Платон Ильич мог думать в 1937 году,

0: Потому что даже то, что случилось с ним, вот этот вот арест, вот эти вот многомесячные допросы, которые наверняка сопровождались физическим воздействием, они не сломили его как большевика, как коммуниста. Он рассматривал, вполне допускаем, сейчас объясню, почему я допускаю этот вариант, он вполне рассматривал все то, что с ним произошло, как жесточайшую ошибку, что рано или поздно правда восторжествует, и рано или поздно его имя будет восстановлено. Угу. Ведь не зря Клавдия Доронина, его верная супруга, все это время, пока, значит, он находился в тюрьме в Омске, обивала пороги, куда только не писала, значит, доказывала, что он верный Ленине, верный партии человек, красный партизан, он боролся, он проливал кровь за эту самую советскую власть. Куча документов прикладывала, которые можно было собрать в тот момент, вот свидетельство, значит, о его славном боевом прошлом и экономических делах его, да, так как характеризующий как хозяйственника. Но, к сожалению, органы были непреклонны, и человека просто-напросто расстреляли.
1: Знаете,
0: то есть обвинение в сотрудничестве с врагом народа Углановым привело к тому, что человек пострадал.
1: Знаете, есть такая картина «Хронос, пожирающий своих детей». Она очень сильная, очень страшная. Кто не видел, посмотрите. И вот государство, пожирающее своих детей.
0: А революция, да, всегда пожирает своих, своих детей, своих людей.
1: Да.
0: Революция. Потому что еще не прошло никакой ни одной революции.
1: И даже как будто бы нет логики, почему это происходит.
0: Вот, я не знаю, приемлемо ли к нашему сегодняшнему разговору такое выражение, как, опять же, за точную дату не берусь, но смысл такой, что революцию делают гении, притворяют жизнь фанатики, а пользуются подлецы. Там уже, как говорится, на первый план выходит и карьерный рост, выслужиться перед новой властью, и разговоры и споры вокруг звания «почетный красный партизан», когда пытались доказать, кто, извините за выражение, партизанистей из красных партизан, кто более достоин этого звания. Это все из одного ряда.
1: Давайте поговорим про супругу, про потомков Платона Ильича. Как сложилась их судьба, жизнь в дальнейшем?
0: Всю свою жизнь Клавдия Доронина последующую посвятила обелению, восстановлению честного имени своего супруга.
1: Есть фотографии, где она запечатлена около памятника,
0: ну,
1: Платону Ильичу, да.
0: Старожилы, да, города Ханты-Мансийска
1: знают, если я не ошибаюсь, что, это 60-е годы, возможно.
0: Что бюст Платону Ильичу Лопареву долгое время стоял на перекрестке улиц Коминтерна и Комсомольской. Гипсовый такой бюст,
1: да,
0: массивная,
1: я знаю,
0: такая голова. Потом его благополучно убрали и поставили уже памятник человеку с ружьем на перекрестке улицы имени Лопарева и улицы Чехова. Угу. Полностью реабилитирован Платон Ильич Лопарев благодаря стараниям своей супруги в 1957 году. А в 1972 году Клавдия Доронина была удостоена почетного звания «почетный гражданин города Ханты-Мансийска». Старший ребенок, сын Клавдии Доронины и Платона Ильича Лопарева, воевал и погиб в самом конце войны.
1: Когда я была студенткой, училась в институте, то вахтеры в общежитии отправляли нас целоваться к памятнику Лопарева. Вы уже сказали, где он находился. Так, чтобы отогнать влюбленных студентов от крыльца общежития. Мы тогда не знали, кто такой.
0: Что, много было влюбленных, много целующихся?
1: Ну, дело молодое. Особенно по весне. Мы тогда не знали, кто такой Платон Лопарев. Как у нас сохранена память об этом человеке, помимо того, что у нас есть бюст и улица, названа его именем?
0: Ну вот, в частности, то, что мы имеем возможность говорить в эфире о личности этого человека, и это еще один вклад в дело сохранения исторической памяти о Платоне Лопареве как человеке, продолжатели славных традиций славного рода Лопаревых.
1: Давайте уже в завершении скажем, как современная история оценивает вклад Платона Ильича в развитие, я не знаю, региональной экономики, культуры.
0: Если говорить об истории гражданской войны, здесь существует несколько разночтений. Если советская историография, историки, которые работали изучением гражданской войны на Обертышском севере, скажем, в 60-е и 70-е годы, рассматривали Платона Ильича как признанным лидером партизанского движения, чуть ли не родоначальником партизанского

0: партизанского движения на Тобольском севере, то последующие изыскания позволили говорить о том, что роль-то была Платона Ильича вот во время гражданской войны несколько преувеличена. Потому что и мы с вами говорили в свое время в одной из передач о том, что было несколько партизанских отрядов, было несколько партизанских командиров, которые каждый по-своему видел свою роль в борьбе с врагами советской власти. Что касается восстания 1921 года, да, Платон Ильич Лопарев – это, по сути дела, руководитель экспедиции по уничтожению очагов сопротивления. Вот это командир Северного экспедиционного корпуса.
1: Эту ответственность мы с него не снимаем.
0: Мы не снимаем полностью. Что касается его хозяйственной деятельности, то очень большой вклад этот человек внес в развитие Тобольского севера, нашего северного Обертыщья, и в плане кооперации, и в плане создания условий для разведения пушных зверей. Вы уже упомянули в самом начале о том, что он одним из первых предположил, что в нашем регионе имеется нефть, и, в общем-то, в 1934 году, буквально за три каких-то года до его ареста, появились первые прогнозы о запасах нефти. Так что в отношении Лопарева-хозяйственника здесь, в общем-то, никаких разночтений нету. Это человек, хозяйственник с большой буквы, это человек, который мыслил государственными размерами, он прекрасно понимал роль вот этих преобразований для нашего региона, как важнейшего региона для всего государства и для укрепления советской власти, в частности, на Тобольском севере.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Переходом. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках.

0: крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу?
4: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кузнецова. Сегодня будем говорить про автомобильную безопасность. Тема, которая касается каждого из нас. Мы обсудим актуальные меры предосторожности, полезные советы по дорожной безопасности. В общем, не пропустите, потому что от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких. В гостях сегодня автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, ремни безопасности. Их придумали не просто так, мы все прекрасно это знаем, но многие до сих пор игнорируют, ну, например, задний ряд. Что происходит с непристегнутым пассажиром сзади при лобовом столкновении?
3: Ремни безопасности действительно были придуманы не просто так, но это лишь небольшая часть комплекса целых мер, обеспечивающих безопасность пассажиров, водителей автомобиля. Если не пристегиваться на заднем ряду, что происходит в момент, если, допустим, резко автомобиль въезжает в другой, да, то есть лобовое столкновение? По инерции задние пассажиры не пристегнуты. Они коленями, телом через спинку летят со стремительной скоростью водителя сзади, а спереди у него срабатывает подушка безопасности, и человек, находящийся впереди, он получает значительно большие травмы, нежели бы, допустим, задние пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
2: Ну и плюс ко всему, есть риск вылететь в лобовое стекло, особенно
3: вообще
2: касается
3: легко
2: тех, которые сидят, ну, как бы посередине, между сиденьями. Получается,
3: да, так. Это очень распространенная история, к сожалению.
2: Вот про подушки безопасности сейчас заговорили. При каких условиях они раскрываются? Всегда ли это происходит при ударе? И могут ли они, например, сработать, ну, нештатно от какого-то резкого торможения или наезда там на какое-то препятствие, яму, например?
3: Ну, за срабатывание подушек безопасности отвечают так называемые датчики удара, которые находятся в передней части автомобиля, там, передней, задней. Ну, в зависимости от конструкции. И, соответственно, если при ДТП эти датчики не были каким-либо образом задеты, там, повреждены и так далее, подушки не сработают. Бывают такие ситуации, да, когда ДТП подушки не срабатывают, там, и нет-нет, об этом может видеть в новостях, что произошла ужасная авария, подушки не сработали, как же так, ай-яй-яй, какие автопроизводители плохие. Ну, такое имеет место быть, к сожалению, но это очень редкое явление. По поводу срабатывания из-за, допустим, наезда там на кочку на большой скорости или что-то еще, подобных историй я не слышал. Возможно, они имеют место быть, но это, я бы сказал, в общей массе какие-то единичные случаи.
2: То есть просто так они... Ну, то есть современные автомобили, помимо того, что они там напичканы всяким, а у них еще и все правильно уложено с подушками безопасности, у них все безопасно.
3: Ну, конечно, там же есть активная безопасность, пассивная безопасность. Помимо подушек делаются... Допустим, там лонжероны, да, закладываются определенные места, которые ломаются правильным образом для того, чтобы гасить энергию удара и сохранять пассажиров внутри, да. То есть, если у нас автомобиль будет полностью жесткий, при жестких авариях нас внутри просто в мясо перемелет и все, да. То есть, вообще, инженер, работавший в компании Mercedes, придумал концепцию как раз-таки вот этого капсулы и того, чтобы автомобиль разрушался при ДТВ, энергия удара расходуются на разрушение различных частей кузова, что позволяет сильно-сильно сократить риски получения травм водителя, пассажиров, находящихся внутри людей.
2: Вот дальше, про напичканность автомобиля, раз уж заговорили, АБС, ЕСП, системы предотвращения столкновений, контроль слепых зон и так далее, и так далее, и так далее. Насколько всем этим системам можно доверять? И бывают, случаются ли такие ситуации, когда подводят эти системы? Что может произойти? Сбой в компьютере, еще что-то? Как это вообще работает?
3: Ну, нужно понимать, что это все-таки ассистенты и помощники. Что это значит? Основную работу все равно вы, как водитель, делаете. Должны контролировать дорожную обстановку, ситуацию. На 100% нельзя ни в коем случае полагаться. Да, то есть АБС для чего нужен? Система, которая, ну, если вкратце, сокращает тормозной путь автомобиля. Система стабилизации помогает вам вывести автомобиль из заноса, либо в него там предотвратить занос автомобиля, допустим, там в бок как-то или еще что-то. Но опять же, основную работу все равно вы, как водитель, должны контролировать. По поводу нештатных каких-то ситуаций, бывают такие случаи, да, есть такая функция, как ассистент удержания в полосе, и в некоторых случаях бывали из-за этого аварии, когда человеку нужно, например, было резко перестроиться, но сенсоры, датчики видят полосу, допустим, там, цельную, и не дают машине перестроиться, уйти, допустим, от какой-то ситуации угу. дорожной, и получается ДТП.
2: Это приводит к ДТП.
3: Да, угу. С такими вещами, конечно, нужно очень аккуратно ездить, внимательно читать там инструкцию от автомобиля. Если вы пользуетесь всеми этими электронными помощниками, нужно очень хорошо понимать, как они работают угу. и как себя вести в тех или иных ситуациях.
2: То есть я правильно понимаю, вот эти все помощники, которые есть в автомобилях современных, их можно и отключить, и доверять только своим ощущениям и тому, что ты видишь на дороге?
3: В основном, да. Угу. Какие-то, конечно, полностью не отключаются, но есть функции, которые отключить можно.
2: Угу.
3: Это, знаете, как в шутке про искусственный интеллект, сейчас такая популярная тема, что вот надо там учиться пользоваться искусственным интеллектом. Это классно, это хорошие технологии современные, они очень много что решают на сегодняшний день. Но чтобы пользоваться искусственным интеллектом, нужно сначала научиться пользоваться естественным, а потом уже искусственным. Точно так же с ассистентами вождения, да? То есть нужно научиться ездить и понимать без всех этих электронных помощников, а потом они уже просто вам помогают. Но базу надо знать самому.
2: Константин, вот давайте поговорим сейчас о том, с какими неисправностями категорически все-таки нельзя выезжать на дорогу. Не знаю, там, стертые колодки тормозные, что-то там лопнувшая какая-нибудь пружина подвески. Вот с чем точно нельзя на дорогу?
3: Ну, конечно же, это рулевое управление и тормозная система. В первую очередь, да, то, что в голову приходит. Потому что, ну, тормозная система, она отвечает непосредственно напрямую на безопасность, влияет, да, чтобы мы могли вовремя остановиться. Неисправности рулевого управления, ну, тоже, если у вас где-то по дороге там наладом дышащий рулевой наконечник
2: лишь
3: сломался, выпал, и колеса в разные стороны у вас крутятся, то ничем хорошим это не закончится. Вот, соответственно, состояние ходовой системы, тормозной системы в первую очередь. Ну и дальше уже последующим пунктом, если идти, это, конечно, состояние резины, да, то есть резина — это, грубо говоря, четыре точки контакта с дорогой, которые там отделяют проезжую часть и ваш автомобиль там весом полторы, а то и две, и две с половиной тонны. И, соответственно, если у нас плохое качество резины, изношенная резина, это непосредственно также влияет на безопасность. То есть плохую погоду, например, дождь, можно поймать аквапланирование куда-нибудь, попробовать повернуть налево, автомобиль не захочет поворачивать.
2: Да в колею, в конце концов,
3: прямо,
2: попасть.
3: Попасть в колею. Много различных ситуаций. А дальше это световые приборы. Да, то есть помимо того, что фары должны гореть не только для того, чтобы вы видели, куда вы едете, но и другие габаритные огни, там стоп-сигналы, поворотники, они нужны для того, чтобы другие участники дорожного движения видели вас, заметили, потому что если вы ездите там без включенных фар и габаритных сигналов там в темное время суток, другой водитель может вас просто не заметить и там вас врезаться, например. Как бы вам это зачем? Вот, лампочки, ну, в редких случаях там стоят дорого, в основном, если какие-то габаритки, там цена вопроса 150, там 200, 300, ну, пускай даже там
2: 500 рублей.
3: 1000 рублей с работой по замене, но это не та сумма, которую стоит экономить на безопасности.
2: То есть, согласна.
3: Особенно при движении на трассе, если вы часто в темное время суток ездите в межгород, световые приборы должны работать обязательно.
2: Константин, давайте представим ситуацию. Едем, все классно, загорается чек. Или, например, значок давления в шинах. Вот у меня там бывает нет-нет, при смене температуры, ну, скажем, зимой там, да, сначала было холодно, потом чуть-чуть потеплело, вот загорается этот значочек. Можно ли все-таки продолжать движение, или нужно вот обязательно остановиться, нажать там определенную комбинацию кнопочек? И вообще, как отличить какую-то критическую неисправность от той, с которой до сервиса можно доехать, или там самому попытаться это исправить?
3: Ну, смотри, чек engine и значок неисправности, там, давления в шинах, это, ну, очень-очень разные такие индикаторы, которые абсолютно в корне разные неисправности показывают. То есть чек может загореться по разным причинам. Вообще, чек engine — это контроль выхлопных газов, то есть контроль правильной работы экологии, катализатора и все, что с этим связано. То есть чек может загореться, например, там, из-за плохого топлива, может загореться из-за неисправности, там, топливная система, зажигание, там какая-то катушка вышла из строя.
2: В общем, все что угодно.
3: Там, да, все что угодно. Как правило, в большинстве случаев с чеком ехать можно, но у вас двигатель будет работать на аварийных картах, вырастает расход топлива. Конечно, лучше как можно скорее доехать до сервиса, там, ну, не ездить 200 км в час, там спокойно просто доехать, отремонтировать автомобиль, там хотя бы подключить диагностический сканер, посмотреть, в чем ошибка, критичная она или нет. То есть бывают ситуации. Иногда бывает, конечно, да, когда ездить нельзя. Но это все очень индивидуально, требует уже более точной углубленной диагностики. Что касается давления в шинах, ну, если значок загорелся, конечно, желательно как можно скорее хотя бы остановиться и выйти просто визуально посмотреть, проблема это в самом датчике, может быть, там датчик просто вышел из строя, и фактически давление у вас может быть нормальное, там визуально все целое, все хорошо, но электрическая неисправность датчика. Бывает такое. Или там батарейка элементарно села. Или там, допустим, блок не может там поймать этот датчик. Mm-hmm. Разные могут быть причины.
2: Ну или действительно перепад
3: температуры. Или действительно там перепад температуры, или действительно где-то гвоздь поймали, mm-hmm. у вас спустило колесо. Конечно, mm-hmm. опять же, останавливаясь где-то на проезжей части, на оживленной, нужно выставить знак аварийной остановки, чтобы вас видели, включить аварийку. Очень часто бывает такое, что если вы где-то в оживленной полосе встали, остановились, там сзади машины стоите. Вот у нас такое ДТП было возле ВНСС несколько mm-hmm. лет назад. Тоже человек вышел там запаску достать там, из багажника. И по этой же полосе ехал там таксист, угу. который там в телефоне сидел, смотрел заказы и не заметил машину.
2: Да.
3: И, к сожалению, просто человек между двух машин оказался резко. И, конечно же, это летальный исход. Очень такая печальная ситуация, угу. которая... Плохо, что они бывают, угу. но нужно, опять же, эти моменты учитывать. То есть, если вы где-то видите, что там автомобиль едет, ну, постарайтесь там отойти хотя бы, чтобы не оказаться между машин. Угу. Или отпрыгнуть, ну, как-то краем, одним глазом контролировать вот эту ситуацию, чтобы...
2: Не попасть в неприятность.
3: Не попасть, да, mm-hmm. в неприятность там.
2: Константин, в завершении программы нашей давайте поговорим вот о чем. Зимой, летом, понятно, разные риски, мы все это прекрасно понимаем, но есть какой-то универсальный совет, что ли, по безопасному вождению, который работает в любой сезон. Вот вы, как автоэксперт, можете дать такой совет? Ну, один, максимум два.
3: Это очень хороший вопрос. Наверное, в первую очередь осознавать то, что ты делаешь, и помнить всегда, что автомобиль и проезжая часть — это источник повышенной опасности. Да? То есть в любой автошколе обучение начинается с того, что автомобиль — это средство повышенной опасности. И надо это помнить постоянно, когда даже если вы не являетесь автовладельцем, даже если вы просто пешеход и переходите дорогу, нужно помнить, что автотранспорт — источник повышенной опасности. Угу. И понимать, что где-то может вас... Другие участники движения могут не заметить, могут еще что-то. Если адекватно и объективно воспринимать реальность, не строить себе какие-то иллюзии и там, думать, что все водят идеально, это, допустим, заблуждение, да, и с головой подходить просто осознанно, и все будет хорошо. Угу. То есть, ну, не нужно ездить там на узких улочках во дворах там с высокой скоростью гонять, да, ну, то есть какие-то такие базовые принципы угу, соблюдать, угу. и это сильно... сокращает риски попасть в неприятную ситуацию. Конечно, никто ни от чего не застрахован. Кто-то может вас ехать, там собака резко выбежит и так далее. Но самому, во-первых, не нужно создавать какие-то опасные аварийные ситуации. Mm-hmm. Да.
2: Абсолютно согласна. Мы говорили сегодня про автомобильную безопасность. В гостях сегодня был автолюбитель, автоэксперт Константин Орленко. Константин, спасибо. До свидания.
3: Спасибо. До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 500 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Окружная газета «Новости Югры». Читайте сегодня. Кубок чемпиона России в руках хоккеистов Югры. Пятый решающий матч финальной серии плей-офф чемпионата ВХЛ между Югрой и Воскресенским Химиком завершился победой югорчан со счетом 4-0. Рассказываем о самых важных, напряженных и интересных моментах поединка. Как сделать так, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время бизнес развивался и двигался вперед? Сколько средств выделяет на поддержку малого и среднего бизнеса округ? И какие проекты ветеранов СВО стали успешными благодаря помощи региона? Семья – это основная ячейка общества. Как воспитать достойное будущее поколение и сохранить традиции предков? Какая семья стала семьей года Югры? Хотите знать больше? Читайте электронную версию газеты «Новости Югры» на сайте Югра-Ньюс.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. Армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей.

0: Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
2: Радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
9: Поработали!

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем!

0: мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружения в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное, главное, окружное радио. «Югра». «Югра». Главное, окружное радио.

радио «Югра». Главное – окружное радио. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное. Окружное радио «Югра».

0: дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное – окружное радио. «Югра».
2: D'une journée du mois de juillet, sur la plage je t'ai vu avec un ciel sans nuages au-dessus. Mais la même journée tu m'as quitté.